мы продолжаем разговор на тему «Главный секрет супружеского счастья». И оказывается, что, согласно Библии, таковым является любовь. Но любовь не в распространенном смысле, а любовь, которая по природе своей делает объект любви источником правил любви по отношению к этому объекту. Понятие любви в Библии связано с понятием отдавать, служить, жертвовать и угождать. Мы рассмотрели во время первой части нашей встречи иллюстрацию из жизни патриаршей семьи, где нашли, что Сара внутренно относилась к Аврааму с уважением, называя его господином. И мы задали вопрос, а как Авраам относился к Саре? Если и довольно распространено полагать, что в действительности нужно женам мужей называть господами, нужно их считать владыками, то вот чтобы было наоборот, чтобы муж угождал жене, как пишет апостол Павел, об этом не так часто приходится слышать. Поэтому давайте посмотрим вновь, обратившись к тому же отрывочку Священного Писания, с которого мы начали разговор о семье Авраама и Сары, к первому посланию апостола Петра, и там в третьей главе прочитаем 7 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. С 1 по 6 мы уже прочитали, где говорится об отношении жен к мужьям по образцу отношения Сары к Аврааму. А вот теперь начало 7 стиха. Сказано: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Что означает слово «так же и вы, мужья»? «Так же» – это как? Точно так же, как только что было слово обращено к женам, правда? В действительности, когда мы вглядываемся в подлинник и смотрим, какой термин там используется, то оказывается, что в греческом, в оригинале используется термин «homoios», что дословно означает «таким же образом», «точно так же», то есть как жены должны мужей считать господами и им служить, потому что служим кому? Господам. Также и мужья должны относиться к женам. Точно так же. Но кто-то скажет: нет, таких аргументов мне недостаточно. Вот покажите, что в действительности Авраам считал Сару своей госпожой. Есть такое? Ну, давайте смотреть. Что означает имя Сара? Мы посмотрим на электронную еврейскую энциклопедию. Вот определение на экране. «Сара» в соответствии с наиболее распространенной точкой зрения, «Сара» означает «княгиня», «владычица». Итак, как он ее называл? Княгиня, владычица. Как она его называла? Господин мой. Итак, что они делали? Они служили друг другу. Это не просто слова. Вот один из примеров святой истории. Книга Бытие, 12 глава, 8 стих, указывает, и, к сожалению, это в синодальном переводе не видно, сказано, что Авраам разбил свой шатер. Так? Но вот в подлиннике вот это слово «агало», концовочка, суффикс женского рода. Итак, чей шатер он разбил в первую очередь? Сары. То есть он вначале ей служит, он вначале ее шатер ставит, а потом уже только свой. Он не просто называет ее владычица, да? Потому что, как Христос рассказывал, он говорит: если у кого из вас есть слуги, то кого они будут вначале кормить? Они вначале Господа накормят, да? То есть в первую очередь послужат, а потом уже во вторую очередь себе. Вот точно такое же отношение было у Авраама к Саре. И более того, в

В 21 главе книги «Бытие» в 12 стихе сам Господь говорит то, что многим мужьям даже страшно представить себе. 21 глава, 12 стих. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Представляете, мужья? Кстати, Бог говорит, во всем, Сергей, что скажет тебе Татьяна, жена твоя, слушайся голоса ее. Так? Конечно же, это не может касаться всей жизни Авраама и Сары. Конечно же, они были грешными людьми, как все потомки Адама. Но вы видите, что были периоды времени, когда не по воле Авраама надо было поступать. Что должен был Авраам сделать? Свое мнение отодвинуть в сторону. А там контекст этого взаимоотношения с Агарью и Измаилом – это что же его сын? И ему было неприятно Аврааму, но он должен был повиноваться голосу жены. Почему? Ну, как княгиня повелит, так и будет. Как владычица скажет, так и будет. То есть мы находим, что в действительности вот эта Божья модель, как мы кратко отмечали вчера, первое сказано – повинуйтесь друг другу. Послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу». Муж жене повинуется, жена мужу. Это взаимное повиновение. И потому в результате что происходит? Получается, что в семье у нас есть и царь, и царица, и одновременно есть слуги. Но чтобы эта ситуация была возможна, нужно, чтобы царь служил царице как слуга, а царица, чтобы служила царю как слуга. То есть вот тогда они оба уважаемы и любимы. Вот тогда действительно реально любовь осуществляется, когда они угождают друг другу. И вот что будет результатом, дорогие. Давайте снова вернемся к исходному повествованию. Первое послание апостола Петра, 3 глава, первые два стиха прочитаем вновь. 1 Петра, 3 глава, первые два стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Что Господь обещает? Если ты, жена, будешь служить мужу, и ты, муж, будешь служить жене, то даже если слову не покоряются, и слово здесь имеется в виду Божье слово, Божья воля, то есть, оказывается, могущественное средство, когда муж верующий начинает служить жене, когда жена верующая начинает служить мужу. Вот тогда те без слова покоряемые будут, когда увидят вот это отношение, вот это служение, это угождение. И когда мы смотрим, а что же современные специалисты говорят об этом, мы находим, что Библия давным-давно была права. В частности, доктор Мари Бауэн пишет, «Семья – это система. Изменение в какой-либо одной части этой системы всегда влечет за собой компенсаторные изменения в других частях». То есть, если в действительности речь идет о замкнутой системе, ну, например, иллюстрация сообщающихся сосудов, невозможно налить в один сосуд вот столько и ожидать, что в другом будет только столько. Может быть, не сразу, да, там нужно преодолеть силы, давление, притяжение и так далее. Но в конечном итоге что произойдет? Они на одном уровне становятся. Вот жидкость здесь, в этом столбике и в этом столбике. То есть, поскольку семья – это система, то когда что-то в одной части системы меняешь, начинаешь служить, вот как Библия призывает, угождать, удовлетворять нужды, потребности, если, конечно же, не идет речь о нарушении воли Божьей, это как бы само собой понятно, то тогда это непременно, слышите, непременно, как специалист говорит, это всегда влечет за собой компенсаторные, то есть равнозначные изменения в других частях системы. Ну, теперь в качестве иллюстрации. Мужья, скажите вот так вот на чистоту. Какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Ну, такое даже трудно представить, я понимаю, да? Некоторых из вас. Итак, какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Главный вопрос. Что вы готовы были бы сделать для нее? Что вы готовы были бы сделать? Как? Вы готовы были бы все, что угодно сделать для такой жены, правда? Теперь, жены, какой была бы ваша реакция на мужа, который вам во всем

угождает, что вы готовы были бы сделать для Него, то же самое. Так это означает следующее. Начните угождать друг другу, и вы пробудите друг в друге желание угождать вам еще больше. Если кто-то систематически получает удовлетворение своих желаний, и он видит, что его в действительности любят, и жертвуют, и дают, и вкладывают, и возвышают, то даже самое несообразительное сердце, даже самое суровое, черствое сердце обязательно смягчится и начнет постепенно отдавать тем же. Вот это и есть главный секрет супружеского счастья. Не так, как часто принято, ожидаем любви. Чтоб было по справедливости. Я стираю твои грязные носки, ты делаешь вот это, да? А если один что-то не сделал, сразу все, взрыв, нет, мы вместе жить не можем, пятое, десятое. Эти вопросы в этой концепции не задаются, ты просто служишь. Ты просто служишь и знаешь, что только лишь язык любви покоряет сердце. Вот секрет супружеского счастья. Иллюстрация рассказывает о том, что это, естественно, аллегория, то есть такого в настоящем мире духовном никогда невозможно, но тем не менее, вот аллегорий много, и в них очень много интересных истин открывается. Так вот, рай и ад. Говорят о том, что однажды одному человеку устроили экскурсию и туда, и туда. И вначале показали ему ад. И он видит там накрыт длиннющий стол, и на этом столе яства самые-самые разные, самого изысканного вкуса. И с одной стороны и с другой вот эти скамейки, и друг напротив друга сидят грешники. И у них в руках длинные ложки, ложки прикованные к руке, длиннющие. И вот что делают эти грешники? Они набирают самые вкусненькие, естественно, чтобы побольше, да, повкуснее себе, и пытаются донести, а не получается. Потому что длинная ложка никак, ну никак невозможно. Вот этот вот сустав не загибается, как полагается, да. И вот они в таком расстройстве, представляете, вот эти ароматы, вот во всем месте, когда вас не кормили уже дней 10, да. И вот это все визуально, вот так вот этот аппетит все больше и больше распаляет, как говорится, слюнки уже текут. И вот как бы мучение в чем, согласно аллегории, что они, видя все это, не могут этого отведать. Ну, человеку показали ад, теперь показывают рай. И что он видит? Точно такой же длиннющий стол, с точно такими же яствами, и точно так же две скамейки вот рядышком с этим столом, и точно так же к праведникам вот эти прикованы длиннющие ложки. Но что они делают? Праведник спрашивает напротив, вам чего хочется? Тот говорит, вот этого, пожалуйста. Он берет и подает на ложечки. А тот говорит, а вам чего хотелось бы отведать? Он говорит, а мне, пожалуйста, вот этого. И тот берет. То есть они друг друга кормят. Они счастливы, они общаются, они радуются. И в этом суть рая. Разница, зацикленность на себе или же желание служить другому. Вот эта картина описывает жизни многих семей. Те, кто служат друг другу, те, кто не задает вот вопросов о том, справедливо это или несправедливо, я повторяю, исключая вопросы нарушения воли Божьей. Это однозначно запрещено. Такие желания мы не удовлетворяем. Но часто бывает как? Вот иллюстрация. Жизнь реальной семьи. Одной женщине очень нравятся цветы. Ну, очень. И вот она постоянно как бы мужу напоминает, намекает, и как-то по-разному, то и прямым текстом, и уже по-разному за эти вот долгие годы жизни, ну, покупает цветы, ну, мне очень это приятно, я вот чувствую себя любимой, особенной и так далее. И он начинает говорить, а ты знаешь, сколько цветы стоят нынче? Я вот тут работаю с утра до ночи, так мне надо счета все оплатить, нужно то, нужно другое, а тебе, понимаешь, цветы подавай. И его реакция какая? Когда она говорит, ну, купи цветочек, купи там букетик, он говорит, у нас в доме уже метла есть.

Представляете? Вторая метла нам не нужна, то есть этим букетом, да? То есть он не видит никакой иной функциональной пригодности. В чем проблема? Он задает вопросы справедливые. И вроде бы вопросы реальные, да, хватит ли денег? Но, дорогие, смотрите, что происходит. Если не на цветы тратить мужу деньги, то на психиатра потом тратить, то на лекарства потом тратить, да, то потом нужно будет решать проблемы гораздо большими средствами. А потому лучше просто сразу же, дорогая, чем тебя сегодня порадовать? И еще один момент. Неудовлетворяемое желание возрастает. Удовлетворяемое желание снижается. Так? Простой закон. То есть, когда жена получает цветы один, второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый раз на регулярной основе, она понимает, что здесь этот вопрос решен. Муж меня на самом деле любит. И тогда вот это желание, ощущение неудовлетворенности, оно уходит на задний план. И потом намного меньше денег нужно будет тратить, потому что тогда уже все главное решено. Итак, дорогие, вместо того, чтобы задавать вопрос о справедливости, о том, как бы по-честному и так далее, вот что мы делаем, согласно Библии. Мы друг другу служим. И тогда открывается сердце, тогда создается атмосфера, при которой отрадно и приятно жить. И тогда пара в действительности по-настоящему счастлива. Но вот теперь проблема. Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 5 по 10 раскрывает очень серьезный вопрос. Очень часто я слышу от супружеских пар такое. Да, я понимаю, да, Бог говорит, любите, да, Бог говорит, служите, да, Бог говорит, угождайте, считайте господином, госпожой и прочее, прочее. Согласен, Библия так говорит, но он недостоин моей любви. Вот если был бы другой муж, да, тогда понятно. Была бы другая жена, да, тогда понятно. А вот он недостоин любви, слышали такое? А кто из вас такое говорил? Не надо руку поднимать. То есть, вот этот вот фактор, достоин ли объект любви моей любви. Давайте посмотрим, как Бог отвечает на этот вопрос. Кого Господь возлюбил? Те из вас, кто читал, исследовал этот отрывочек, 5 глава послания к Римлянам, кого Господь возлюбил? 5 стих говорит, когда мы были немощны, Бог в определенное, Иисус Христос в определенное время умер за нечестивых, две категории, немощные, нечестивые. Дальше 8 стих, когда мы были грешниками. И 10 стих, даже когда мы были врагами. Итак, еще раз, немощные, нечестивые, грешники, враги. Вот за таких Бог умер и свою любовь доказал. Были ли мы достойны Божьей любви агапы, жертвенной любви? Нет. Но вот что произошло. Поскольку Господь нас возлюбил, этим Он нам придал ценность. И мы ценны теперь не в силу собственной ценности, а в силу того, что нас любят. То есть принцип заключается в том, что любовь наделяет достоинством объект любви. То есть отношение к человеку делает его достойным и пробуждает в нем соответствующие чувства любить взамен. Вот кто из вас мог бы за этот листочек бумаги сколько-нибудь денежек отдать? Сколько бы вы заплатили? Это из библиотеки, то есть библиотечная карточка. Ну, сколько кусок бумаги стоит? Как у нас в России говорят? Бумажка. Так? Бумажка. Дорого стоит? Нет. Плюс там, ну, стоимость чернил, сколько? Ну, копейки мы говорим, да? Копейки. Пока мы не узнаем, что это автограф Элвиса Пресли. И тут сразу, ну если, конечно, этого человека автограф. Дорогие, а как подорожала бумага или чернила в результате того, что именно Элвис Пресли здесь расписался в 13-летнем возрасте в библиотечной карточке? То есть вы видите, в зависимости от того, как относятся к человеку, как кто-то оценивает ценность объекта, вот в зависимости от этого определяется и действительная ценность. То есть это понятие относительное. Как ты относишься к человеку? Если ты уважаешь человека, он становится каким человеком? Уважаемым. Если ты любишь человека, он человек достойной любви. То есть, когда мы любим, мы наделяем ценностью. Мы не выясняем вопрос, достоин ли он любви. А скажите, кто из нас достоин?

Кто из нас достоин Божьей любви? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще немощны, нечестивы, грешны, и когда мы были врагами. Вот что значит любовь, вот что значит отдавать. Вопрос ценности, вопрос достоинства не задается здесь. Мы не из-за этого любим, а потому что мы хотим наделить объект любви достоинством. На практике, в семейной жизни это означает следующее. Давайте посмотрим на конец 24 главы книги «Бытие», где рассказывается о начале семейной жизни одной древней семьи. Книга «Бытие», 24 глава, стихи 63 по 67. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ребекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вот теперь внимание. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». Итак, какова последовательность? Когда была любовь? Как часто бывает? Любовь фонтаном, гейзером, так сказать, проливается, бурлит, любовь кипит, что называется, да? Потом поженились, прошел медовый месяц, прошло еще пару лет, и любви нет. Здесь же совершенно по-иному. Сказано, читаем еще, какова последовательность? «Взял ее». Она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Настоящая любовь, дорогие, в действительности вырастает только лишь в семейных отношениях, потому что та любовь растет благодаря тому, что мы вкладываем друг в друга. И вот то, в кого ты вкладываешь, то, во что ты время посвящаешь, вот это становится тебе близким и родным. Если ты служишь человеку, то в силу вот этого служения человеку, в силу того, что ты угождаешь ему, он тебе ближе к сердцу становится. Вот тогда две души становятся родными, вот тогда они подлинно соединяются в нечто единое. Вот это Божий идеал любви. Вначале, конечно же, чувства могут быть, и это хорошо, но настоящая любовь еще впереди. Рассказывают об одной супружеской паре, которая в своих взаимоотношениях пришла к тупику. Как вам нравится фотография? Как вы думаете, что они готовятся сделать? Кто думает, что целоваться собрались? Вот в книге автора по имени Гэри Чепмен, книга «Путь к счастливому браку» называется, вот какая ситуация описывается. «К служителю церкви пришла женщина, полная ненависти к своему мужу. Она не только хотела развестись с ним, она хотела причинить ему как можно больше боли». Известное желание, да? Ну, встречались такие случаи. Служитель посоветовал ей пойти домой и поступать так, как будто она на самом деле его любит. Она должна была сказать мужу, как много он значит для нее, и быть к нему как можно добрее. И после того, как она убедит его в своей неизменной великой любви, она скажет ему о том, что хочет развода. Тем самым она добьется своей цели – нанести мужу рану побольше. Вот такой был план. И вот что произошло. С местью в глазах она так и поступила. Расточая мужу свою любовь на протяжении нескольких месяцев, как никогда раньше. То есть она стала вот поступать, как Господь призывает, служить, угождать и вот любить на все 100%. Затем пастор позвонил ей и спросил, как у нее идут дела с разводом. «Развода не будет», – ответила она. «Я поняла, что на самом деле люблю его». Это реальная история. Потому что в действительности, когда на протяжении многих месяцев кряк,

Этот муж чувствовал себя настолько любимым, и она в действительности любила его, он, хочешь не хочешь, раскрылся навстречу ей. И он стал любить взамен. И она почувствовала себя любимой. И главное, вот когда она вкладывала по-настоящему свои силы и свою любовь в него, она к нему еще ближе и больше привязалась. Она почувствовала, что она его любит. Итак, формула любви. Вопрос. В чем конкретно проявляется ваша любовь агапы, агава, к вашему жене, к вашему мужу или к вашей жене, к вашему супругу? В чем конкретно? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, вот домашнее задание. Составьте инструкцию о том, как любить своего мужа или жену. То есть, чтобы угождать, нужно знать, как конкретно. То есть мы угождаем не на своих условиях, а на условиях объекта угождения. Составьте этот список. Многие из вас, кто прожил уже вместе долгие годы, вы прекрасно знаете, по крайней мере, вот по большому счету, чего хочет ваша жена, чего хочет ваш муж. Если вот она этого хочет, значит, вам это надо делать. Библия говорит, угождайте. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Но лучше после этого взять и синхронизировать список. Знаете, что часто бывает? Мужу кажется, что жена его вот в этом нуждается, а на самом деле она все годы стеснялась ему сказать, что она совсем другого хочет вот в этой сфере. Поэтому нужно вот так смиренно сказать, госпожа моя, дай мне инструкцию, как тебя любить. Господин мой, что тебе угодно? И когда у вас есть эта четкая формула, вы тогда не теряетесь в догадках, вы удовлетворяете нужды друг друга. Вот это и есть подлинная любовь. В завершение. Семен Надсон, 1882 год. «Верь в великую силу любви. Свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно спасающий, мир, погрязший в грязи и крови, верь в великую силу любви. Нет ничего сильнее любви на земле. Только лишь любовь способна менять отношения, только лишь любовь способна располагать друг к другу. И потому только лишь служа, угождая друг другу, можно поистине стать счастливой супружеской парой. Да благословит вас Господь!

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

Когда дети теряют что-то значимое, будь то игрушка, животное или любимая вещь, это может вызвать у них сильную эмоциональную боль. Психологи утверждают, что важность такого переживания нельзя недооценивать, поскольку это учит детей справляться с потерями и отпускать. Как помочь ребенку пережить утрату и обрести мир в сердце?

0: В эфире программы «Принято считать». Сегодня про утрату мы говорим с психологом, магистром семейного консультирования и психотерапии Марией Вачевой. Мария, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мария, вот тема утраты. Достаточно сложная, тяжелая тема, когда особенно мы говорим про детей. Расскажите, пожалуйста, как помочь ребенку вообще понять, принять, пережить эту утрату. Но самое главное, нужно ли вообще говорить ему, если, допустим, кто-то из близких, к сожалению, умер?
1: Я думаю, что, конечно, это такой травмирующий опыт, с которым сталкиваются так или иначе дети. Мы встречаем то, что взрослые не всегда готовы об этом говорить с детьми. Иногда встречаем такие ситуации, когда детей пытаются обезопасить от этого. Угу. Но однозначно дети об этом должны знать, но рассказывать им нужно на их языке. И вот здесь хочется остановиться и немножечко посмотреть на то, как реагируют дети. Потому что дети разного возраста на утрату значимых объектов, если мы говорим о родителях, о близком ком-то, они по-разному реагируют. И если, к примеру, это ребенок до 3 лет, то он еще не понимает, что произошло, но может какой-то тревогой, плачем, нарушением аппетита реагировать на то, что что-то изменилось. Дети от 3 лет где-то, они воспринимают смерть как какое-то временное явление. То есть, к примеру, дедушка умер, но через пару дней ребенок будет спрашивать, а где дедушка, почему он не пришел. И они поэтому реагируют немножечко по-другому. Дети уже младшего школьного возраста, да, от 6 лет, они уже понимают, что ушедший человек не вернется. Но и у них это может проявляться, вот эта утрата и страдания, переживания может проявляться в каких-то физиологических моментах. И поэтому здесь взрослые должны быть тоже внимательны и наблюдать. Если есть какой-то регресс, сосание пальцев или энурез, или у ребенка кошмары, он не спит, то ну, нужно обращаться к специалистам за помощью, за тем, чтобы помочь ребенку прожить эту утрату, потому что от каких-то утрат взрослые могут обезопасить ребенка, и от чего-то предотвратить, да, информацию какую-то ограничить. Но есть вещи, с которыми дети вынуждены сталкиваться, с утратой каких-то очень близких людей. И вот здесь очень важно, наверное, первое, это то, чтобы все-таки ребенок знал правду. Пусть на его языке, но чтобы он знал правду. Сказать, что тетя уехала в какую-то дальнюю командировку, а когда тетя не стала в живых, и она умерла, это будет неправдой по отношению к ребенку. И таким образом взрослые и доверие теряют ребенка, потому что в будущем ребенок тогда будет бояться доверять в каких-то других вещах, когда эта правда выйдет наружу. Вот. Но если мы говорим о подростках, то горевание тоже может по другому сценарию немножечко протекать. Когда, к примеру, ребенок понимает, что не стало близкого человека, но он может внешне, эмоционально, сильно, ярко не проявлять это. Иногда даже парадоксальным образом пытаться шутить, пытаться жить как-то. И это связано не с тем, что он черствый. Иногда взрослые говорят, ну вот у него близкий человек умер, а он ни слезинки не проронил. А как раз-таки с таким способом защититься у детей гораздо больше защиты, им гораздо свойственнее включать такие защиты, когда они думают, что это сон, это плохой сон, этого не было, или этот человек ушел, или как раз-таки вот этот способ веселья и попытку жить, как будто ничего не произошло, что иногда можно наблюдать в подростках, это тоже такой способ защититься от утраты, потому что подростки уже тестируют реальность, они уже понимают, что этот человек не вернется. И как раз-таки попытка жить, какие-то веселые моменты в своей жизни включать, это как раз способ хоть как-то сохранить себя, какую-то часть жизни сохранить. Вот проводили наблюдение, и там как раз дети были, несколько детей, у которых умер дедушка. И вот самый младший, он даже не понимал, в чем дело. Они пришли с похорон, и он стал спрашивать, а давайте телевизор включим. Если старшие дети очень тоже хотели телевизор посмотреть, но они понимали, что дедушка

0: умер, поэтому семья не смотрит телевизор, mm-hmm. то младший ребенок не понимал этих вещей. И ему, взрослым, приходилось объяснять, что сегодня мы телевизор смотреть не будем. Ну, вот знаете, это такая традиция в некоторых семьях есть, да, горевать. И детям сложно горевать. Трехлетний еще не понимает, что дедушка умер. Uh-huh. Ему кажется, что дедушка просто вышел куда-то. Uh-huh. А если семилетний, он понимает, что дедушка умер, тоже хочет телевизор смотреть, но он согласен потерпеть, разделить горе с остальной семьей. Uh-huh. То есть вот мы можем посмотреть, что в каждом периоде возрастном дети по-своему реагируют на утрату. Ну и, конечно, может быть, застревание еще мы должны, почему mm-hmm. взрослые должны быть настороже, когда ребенок начинает общаться, может быть, иногда, придумывать этого взрослого, что он как будто на самом деле живой,
1: да,
0: или что он с ним продолжает общаться или молчит.
1: Что делать в этом случае?
0: Я думаю, в этом случае нужно обращаться к специалистам. И сегодня очень много различных методик, которые помогают ребенку через игровую терапию, через песочную терапию, через проживание за этого героя, с помощью которого он взаимодействует, помогает выразить то, что он еще не умеет и не знает, как ему выразить. И поэтому взрослый или психолог нужен, взрослый, понимающий, сочувствующий, и, возможно, нужен психолог для того, чтобы назвать то, что он чувствует печаль, что ему грустно. Очень важно не запрещать ребенку говорить об этом человеке, который ушел. Угу. Иногда взрослые самим больно, и они не говорят об этом и транслируют ребенку о том, что это неудобная тема. Угу. И тогда ребенок вынужден в своем виртуальном каком-то детском мире придумывать какую-то игру, воображаемую, в которой об этом можно говорить и в которой можно так что-то чувствовать и думать.
1: Ну вот вы рассказали достаточно исчерпывающе про то, как дети реагируют в разных возрастах. Как им помочь пережить? Может быть, в каждом возрасте это какие-то определенные есть методы, техники? Как попробую помочь ребенку пережить утрату?
0: Я думаю, что, конечно, если обращаться к психологу, он может помочь подобрать ту методику, которая для этого возраста характерна. Но в большинстве случаев с детьми работают все способы, методы игровой терапии, песочной терапии. С подростками уже могут помочь какие-то картинки, которые помогут выразить эмоцию, угу. какие-то образы, через которые, или книжные персонажи, через которые идентифицировать себя с этим героем или с этой картиной, или с этим пейзажем, да, который будет там, чтобы подросток мог выразить то, что он чувствует. Но и очень важно, чтобы не заставлять ребенка при этом обязательно ты должен расплакаться. Угу. Ты должен, вот, чтобы не было стереотипов, как он должен отгоревать.
1: Угу, угу.
0: Но, как я уже назвала, перечислила, есть маркеры, на которые взрослый должен обратить внимание. Угу. Если ребенок закрылся, если мы видим регресс, если у него агрессивное поведение, если у него какие-то фантазии о каком-то там, да, друге каком-то. Это для нас НРС и все остальные такие вещи, которые должны нас насторожить о том, что нужно обратиться за помощью.
1: Угу.
0: Но мне кажется, что чтобы помочь ребенку горевать, очень важно, чтобы взрослый сам нормально на это реагировал, сам проживал адекватно горевание. Если взрослый сам не хочет об этой теме говорить, угу. если он сам закрывается,
1: угу.
0: то ребенку сложно, и он тогда тоже он понимает, что эта тема неудобная.
1: Угу.
0: И он остается один на один со своими мыслями, свои доводы какие-то делает. И, конечно, эти доводы очень глубоко оседают, эти иррациональные убеждения. У него-то нет полной картины у ребенка, полной картины причин, объяснений. Он находит свое детское какое-то объяснение. К примеру, дедушка ушел, потому что я себя плохо вел.
1: Угу.
0: И он остается внутри с этим убеждением, что он себя плохо вел, поэтому дедушка ушел, что надо было себя хорошо вести, с этим чувством вины. Чтобы этих вещей не было, очень важно с детьми об этом говорить. О том, что люди приходят и уходят, у них есть какой-то путь жизни, что их кладут в землю, и они ничего не чувствуют. Библия нам говорит о том, что они ничего не чувствуют.
1: Угу.
0: Очень важно, чтобы мы не обманывали детей какими-то фразами наподобие того, что он на небесах, он оттуда с нами, на нас смотрит и радуется. Поэтому тебе не надо горевать. Потому что, ну, во-первых, это не соответствует библейской истине.

0: истине.
1: Да.
0: А во-вторых, она может создать у ребенка такое ощущение, что этот человек не умер, он просто живет в двух реальностях. Он тут жил, а теперь он там где-то живет, в какой-то другой реальности. Угу. Ну и, конечно, это искажает и образ Бога, как жестокого какого-то, который забрал куда-то моего родителя, угу, куда-то туда, и Богу там хорошо с моим родителем, а мне вот тут одиноко.
1: Вот вы заговорили про чувства, и мне стал интересен такой вопрос. А может ли родитель, допустим, как-то повлиять или поспособствовать, чтобы у ребенка не сформировался, допустим, страх смерти?
0: Безусловно, есть такая хорошая цитата Оклендера. Он говорит о том, что задача взрослого – помочь ребенку пройти через боль, при этом сохранив доверие миру. Mm-hmm. Наша задача не уберечь от боли, не спрятать, изолировать ребенка от боли, а показать, что в этой жизни есть и боль, и радость, и они рядом. Есть и уход, но есть и приход. Кто-то уходит, но кто-то приходит в этот мир. Чтобы не было такого страха, мне кажется, очень важно показать ребенку жизнь во всех ее гранях. Угу. И самим важно проживать жизнь после утраты полноценно. С одной стороны, вспоминая о том, кто ушел, давая возможность ребенку говорить, горевать об этом человеке, скучать. Угу. Ведь маленькие дети раз за разом хотят снова об этом поговорить, могут задавать одни и те же вопросы много раз. И задача взрослого много раз об этом спокойно говорить. И когда взрослый сам не напрягается об этой теме, готов говорить с ребенком, ребенок понимает, что это что-то нормальное, что в жизни бывает. Да, смерть не есть норма, Бог не задумал, чтобы люди умирали. Но вместе с тем мы показываем ребенку, что мы с этим справляемся. Угу. И значит, и он сможет справиться. Сначала опираясь, да, мы как пример. И опираясь на нас, он видит, что с этим можно в жизни справиться. Да, будут слезы, да, будет грустно, да, будет не хватать. Но через воспоминания, через общение, через добрые ритуалы, которые могут быть, когда люди могут достать с ребенком, посмотреть фотографии, посидеть вместе, это, об этом человеке повспоминать, могут поехать на место, которое как-то связывало с этим человеком. Эти добрые ритуалы, традиции, они тоже могут помочь ребенку отгоревать. Может быть, нарисовать рисунок какой-то, может быть, написать письмо тому человеку, который ушел. Эти все способы нужны для того, чтобы помочь ребенку и прожить это, и адаптироваться к изменившимся условиям жизни. Но вместе с тем почувствовать, что есть все равно опора. Угу. И для ребенка это опора во взрослом. Угу. А для взрослого человека, конечно, этой опорой может быть Бог. Потому что, опираясь на него, он может быть, в свою очередь, опорой для ребенка.
1: Вы сказали про опору в Боге. И здесь вот такой, наверное, вопрос, а как в такой сложный период помочь ребенку тоже, может быть, научиться доверять Богу? И можно ли это сделать?
0: Ну, для совсем маленьких детей, мне кажется, наша реакция, наши отношения – это вот какой-то экран, как Бог на это реагирует, угу, что Бог об этом думает. Угу. Но когда мы сталкиваем, допустим, мы в своем окружении имеем подростка, угу, который как раз у него и кризис, у него становление какого-то мировоззрения, у него переосмысление отношений с близкими, но и переосмысление отношений с Богом, угу, и такая ревизия происходит, то вот здесь очень важно, чтобы взрослый мог честно отвечать на вопросы о Боге, угу, об утрате, о тех страданиях, которые происходят в этой жизни, о том, что об этом говорит Слово Божие. Очень важно открыто об этом говорить, чтобы у подростка не осталась обида на Бога, который отнял близкого человека, угу, который отобрал в самый нужный момент. Потому что, с одной стороны, это дети в этом возрасте транслируют, ну, такую самостоятельность. Мы хотим быть без вас, мы хотим самостоятельности. Но, с другой стороны, это тот период, когда они еще отчаянно нуждаются во взрослом. И поэтому потеря значимого взрослого в подростковый период, она нуждается тоже в такой же помощи, коррекции, может быть, и со стороны близкого окружения, и, возможно, со стороны психолога.
1: Угу. Вот здесь, наверное, хотелось бы подвести некий итог того, что важно помнить, на что стоит обращать внимание, когда у ребенка произошло, допустим, событие как утрата. То есть что важно помнить родителю, на что важно опираться здесь? Обращать внимание.
0: Очень важно, чтобы ребенок

Они говорили, будь сильным, будь взрослым, чтобы были бережны к ребенку, даже если он регрессировал, не побуждали его, не стыдили его за это, не побуждали, ну-ка возьми себя в руки, так себя взрослые не ведут, чтобы если ребенок регрессировал, если у него появились какие-то симптомы, энурез или еще что-то, чтобы взрослые не стыдили, были добры, бережны к ребенку, мягкие, терпеливы, не стыдили и дали возможность ребенку тоже погоревать. Даже если они отведут его к специалисту, это тоже не решится в одночасье. Для того, чтобы адаптироваться к новым условиям, нужно время. Мы знаем, что для горевания нужно время, и чтобы восстановиться и в новой реальности найти себя, нужно время, в том числе и ребенку. И вот здесь важна, с одной стороны,

0: А с другой стороны, мы должны показать, что нам самим, может быть, и бывает больно, может быть, и страшно, но мы находим опору в каких-то вещах, духовных вещах, опору в близких. И мы ему тем самым даем пример, как с этим можно справляться. Мы ему говорим, в жизни будут утраты, но есть на что опереться. Жизнь – это и приобретение, и утраты. Но мы с этим справляемся, и мы верим, что и ты с этим сможешь справиться.
1: Мария, я благодарю вас за ваши мудрые ответы в столь непростой теме. Надеюсь, они помогут нашим телезрителям. Утрата – это естественная часть жизни. Христианский подход учит, что Бог всегда рядом, поддерживая и утешая. Важно проявлять любовь и терпение, помогая ребенку обрести внутренний мир и доверие Богу.

0: Да я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Надеюсь на Господа. Надеется душа моя, на слово Его уповаю.
3: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть. Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня хотелось бы открыть Евангелие от Луки и посмотреть на начало служения Иисуса Христа в Галилее. Евангелист Лука оставляет две записи, два эпизода из галилейского служения Спасителя. И эти два эпизода, два служения должны сегодня нас чему-то научить. Если мы посмотрим на 4 главу Евангелия от Луки, то мы увидим, что евангелист преднамеренно очерчивает границы отрывка. Откроем с вами Евангелие от Луки, 4 главу, и прочтем 14 стихи и 44 стихи, которые как раз и являются границами отрывка. Евангелие от Луки, 4:14. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их». Так начинается наш отрывок. Заканчивается он теми же самыми словами. 44 стих 4 главы Евангелия от Луки. «И проповедовал в синагогах галилейских». Вы видите, уважаемые, евангелист говорит о том, что Иисус Христос совершает служение в Галилее, Он совершает служение в синагогах, Он по своему обыкновению ходит.

на богослужение в субботу. Из большого количества субботних богослужений, которые посетил наш Спаситель, евангелист выбирает только два эпизода. Он показывает нам только два служения. Он показывает нам служение в городе Назарете и показывает служение в городе Капернауме. Мы видим с вами, что 16 текст 4 главы говорит: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». Это начало повествования о том эпизоде, когда Иисус пришел в синагогу в Назарет. Когда мы с вами открываем 31 текст 4 главы Евангелия от Луки, мы здесь находим следующие слова: «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние». Вы видите, что евангелист Лука обращает наше внимание только на два служения. Конечно же, за длительное время галилейского служения Спасителя Христос посетил не одну синагогу и был на субботнем богослужении не один раз. Но евангелист выбирает только два эпизода и хотел бы показать нашего Спасителя только на двух богослужениях. Какую цель преследовал евангелист Лука, когда оставил нам в своем Евангелии только эти два служения? Сегодня хотелось бы обозначить наше размышление словами: «Две синагоги Иисуса Христа». Две синагоги. Когда мы сегодня пройдемся по 4 главе Евангелия от Луки, мы должны будем увидеть два отношения к Иисусу Христу, два богослужения, которые посетил Спаситель. И мы должны будем увидеть самих себя, как мы к Нему сегодня относимся, кто Он для нас сегодня. Я приглашаю начать наше размышление чтением Евангелия от Луки, 16 стиха. 4 глава Евангелия от Луки, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Достаточно подробно евангелист описывает нам служение в первой синагоге, в синагоге города Назарета. Во времена Спасителя служение в синагоге представляло из себя следующее. Сначала читались благословения. «Барух ата, благословен ты, Отец наш, который дал нам плод виноградной лозы, который дал нам хлеб». После благословений звучали слова Торы. Вся Тора была разделена на несколько частей для того, чтобы в течение либо года, либо трех лет ее можно было полностью прочесть. И когда заканчивалось чтение Торы, необходимо было читать пророков. Вероятно, в ту субботу необходимо было читать книгу пророка Исаии. Иисуса Христа, как известного учителя, приглашают выйти вперед, выйти за кафедру для того, чтобы прочесть отрывок из книги пророка Исаии. Ему подают свиток книги пророка Исаии, Спаситель его открывает, находит то место, которое мы сегодня знаем, как 61 глава книги пророка Исаии, и начинает читать. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 текст. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Иисус Христос прочел небольшой отрывок из книги. После того, как он закончил читать, он возвратил книгу служителю синагоги и сел на свое место. Во времена Спасителя, во время синагогального богослужения, изредка практиковалась проповедь после чтения пророков. Зная, что Спаситель – великий учитель, зная, что Спаситель может говорить, находящиеся в его аудитории ожидали, что он продолжит свою речь. И, вероятно, уже сидя, Иисус Христос произнес самую короткую проповедь, которую когда-либо говорил. Мы с вами читаем далее. 21 стих 4 главы Евангелия от Луки. «И Он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами».
Самая короткая проповедь нашего Спасителя.

на богослужение. Ныне исполнилось Писание сие. Что же исполнилось? Что же такого сказал Иисус Христос, процитировав пророка Исаию, что исполнилось сегодня, когда Христос прочитал эту книгу? Ныне, сегодня, что-то исполнилось, сказал Иисус Христос своим собратьям, иудеям в синагоге Назарета. Давайте вчитаемся в пророчество 61 главы, которую процитировал Спаситель в ту субботу. Говоря о себе, Иисус Христос сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Когда Иисус Христос говорит о том, что ныне исполнилось Писание сие, Он тем самым сказал, что сегодня вы увидели перед собою помазанника. Вы увидели личность, которая помазана особым образом, и не просто помазана елеем помазания, а помазана Духом Святым. Если мы с вами вспомним эпизоды Ветхого Завета, кого и когда помазывали в Ветхом Завете, то, конечно, мы вспоминаем, что впервые в Израиле, первым помазанником в Израиле был первосвященник. Первосвященник был первым мессией, первым помазанником, первым машиахом. Далее мы с вами помним, что когда Господь учредил институт царей, когда Господь позволил быть царям в Израиле, вы помните, уважаемые, что Господь позволил Самуилу помазать в царей сначала Саула, а потом и Давида. Я бы хотел напомнить вам этот эпизод, когда Господь повелел Самуилу помазать в цари Давида. Я приглашаю вас открыть первую книгу Царств, 16 глава. Читаем 13 текст. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму». Когда Самуил помазал молодого человека Давида, это символическое действие говорило о том, что отныне он в глазах Бога является юридически царем в Израиле. И обратите внимание на сходство опыта, который мы наблюдаем здесь у Давида, и опыта, который мы наблюдаем с вами в 4 главе Евангелия от Луки. Когда Самуил помазал Давида, особым образом на него снизошел Святой Дух. Особым образом Господь отметил Давида, помазав его не только елеем помазания, но и помазав его Святым Духом. Когда Иисус Христос предстал пред своими собратьями в синагоге в Назарете, Он сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня», тем самым показывая общность опыта, который был у Давида и который теперь есть у Иисуса Христа. Другими словами, обращаясь к своим собратьям в синагоге, Иисус Христос сказал: «Я помазанник Божий, я тот самый Мессия, который должен был прийти в этот мир, подобно Давиду, который помазан не только елеем, но помазан и Святым Духом». И Иисус Христос в синагоге провозглашает себя царем. Мы с вами знаем, что в Ветхом Завете, кроме того, что помазывали в священника и помазывали в царя, существует еще один эпизод, когда Господь повелел своему пророку, пророку Илье, помазать Елисея в пророка. И об этом мы с вами читаем в третьей книге Царств, в 19 главе, в 16 стихе. Третья книга Царств, 19 глава, 16 текст. Господь обращается к Илье и говорит: «А Иеуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мелхолы, помажь в пророка вместо себя». По крайней мере, есть один эпизод в Ветхом Завете, когда елеем помазания помазывали в пророка. И когда Иисус Христос обращается к своим собратьям в синагоге,

Боге Назарета, он говорит о том, что он не только царь-помазанник, он еще и вестник царства, пророк, которого Господь помазал провозгласить особую весть царства. Приглашаю вернуться в 4 главу. Давайте ответим себе на вопрос, какое царство принес Иисус Христос? Каких граждан он ищет? Кто являются его гражданами? К кому он обращается? Господь помазал меня благовествовать нищим, сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Иисус Христос, как царь, пришел к нищим, к убогим, к малоимущим, к слепым, к хромым. И для того, чтобы принять Его, для того, чтобы стать гражданами Его Царства, нужно было увидеть себя больным, увидеть себя пленником, увидеть себя немощным, увидеть себя человеком с ограниченными возможностями. И, конечно, люди, которые находились в синагоге, они не могли принять Спасителя в качестве царя. Когда мы читаем последующее повествование, в синагоге слушающие стали задавать себе вопрос. А не Иосифа ли он сын? Он же один из нас. Как он может претендовать на что-то большее? Мы знаем его как плотника, как сына плотника. И последующее повествование Евангелия от Луки говорит о том, что люди, когда услышали слова Иисуса Христа, обличительные слова о том, что у них нет веры, у них нет желания последовать за Спасителем, подобно тому, как не было веры в Израиле во времена Илии, во времена Елисея. Иисус Христос говорит, разве мало было вдов во времена пророка Илии? Но только к одной женщине, к язычнице Господь послал Илию для того, чтобы ее накормить. Разве мало было прокаженных во времена Елисея? Но только к язычнику, к Наиману Сириянину Господь послал пророка. Господь Иисус Христос, провозгласив себя царем в синагоге, сказав, что «Я жажду видеть вас, гражданами моего царства, но от вас ожидается осознание своей немощи, осознание своей слабости, осознание того, что вы пленники». Я хотел бы сделать вас свободными, но важно, чтобы вы приняли то, что вы слабы, то, что вы немощны, то, что вы пленники. Находившиеся в синагоге по причине своего неверия, по причине своего высокомерия не приняли Иисуса Христа. И когда Иисус Христос предложил им царство и предложил себя в качестве царя, когда он предложил им себя в качестве пророка и предложил им пророческую весть, с ним поступили очень жестоко. 29 стих 4 главы Евангелия от Луки. «И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Вы видите, что первая синагога, которую нам предлагает анализировать, которую нам оставляет евангелист Лука, это синагога, которая характеризуется неверием. Это синагога, которая не готова смириться с оценкой нашего Спасителя. Синагога, которая не готова признать себя нищими, не готова признать себя слепыми, не готова признать себя измученными. Эта синагога отказалась услышать самое главное известие нашего Спасителя. Самое главное известие нашего Спасителя в тот день записано в 19 стихе. Иисус Христос пришел для того, чтобы проповедовать лето Господне благоприятное. Что это за фраза? Лето Господне благоприятное. Лето, или другими словами, год особого Божьего расположения. Что это за фраза и как ее необходимо понимать? Проповедовать лето Господне
благоприятно.

Иисус Христос, когда пришел в синагогу и когда заявил о своих царских правах, он сказал о том, что он пришел отпустить на свободу. То есть лето Господне благоприятное – это лето получения свободы. В Ветхом Завете есть особое установление. В Ветхом Завете есть упоминание об особом годе, когда израильтяне обретали свободу. В Ветхом Завете, в 25 главе книги Левит, этот год называется юбилейным годом. Я приглашаю вас открыть 25 главу книги Левит, и мы посмотрим с вами, что происходило в этот год. Что обретали израильтяне в этот год? Книга Левит, 25 глава, 10 текст. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Объявите свободу на земле всем жителям ее. Почему нужно было объявлять свободу по всей земле всем жителям ее? Во все времена, а особенно во времена Ветхого Завета, люди могли достичь такого состояния, когда они вынуждены были по причине нищеты продать себя в рабство. Когда люди могли по причине своей нищеты продать своих детей в рабство, продать свою супругу в рабство. Когда человеку нечем было заплатить по долгам, и тогда он вынужден был продать самого себя в рабство. Человек мог потерять свободу. Человек мог потерять не только свою свободу, но он мог потерять наследный удел, который когда-то его прадед получил от Иисуса Навина и священника Елеазара. В свое время, когда Господь дал победу народу израильскому, израильтяне вошли в землю ханаанскую, они ее захватили, последние главы книги Иисуса Навина повествуют нам о том, как по жребию каждое колено, каждая семья, каждый клан получил свой наследный удел. Из поколения в поколение эта земля передавалась от деда к отцу, от отца к сыну. И если человек достигал такого состояния нищеты, когда вынужден был свою землю, свой наследный удел продать, в его жизни могла наступить трагедия. Он потерял то, что когда-то получил от своих прародителей. Но эта ситуация продолжалась до юбилейного года. В юбилейный год, который происходил каждые 50 лет, каждый раб обретал свободу. Каждый, потерявший свой наследный удел, обретал право вернуть его обратно. Я читаю еще раз книгу Левит, 25 глава, 10 текст. «И освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Каждый пленник возвращался к себе домой. Воссоединялись семьи, воссоединялись дети с родителями. Когда Иисус Христос пришел в синагогу в Назарете, Он предложил свободу, Он предложил наступление юбилейного года. Он сказал: «Сегодня провозглашаю в юбилейный год. Сегодня наступило лето Господне благоприятное. Сегодня то, что вы когда-то потеряли, когда согрешили ваши прародители, сегодня эта земля может опять стать вашей». Но те, которые слушали Его, не пожелали стать свободными. Те, которые слушали Его, не пожелали стать подданными Его царства, потому что нужно было осознать себя рабом. И евангелист Лука приглашает нас перейти в другую синагогу, синагогу города

Капернаума. В синагоге города Капернаума Иисуса Христа приняли с радостью. 32 текст 4 главы Евангелия от Луки говорит: «И дивились учению Его, ибо Слово Его было с властью». Если Иисус Христос не мог по причине неверия не совершить ни одно чудо в Назарете, то мы видим с вами, что в синагоге города Капернаума Христос совершает великое чудо. Иисус Христос совершает исцеление человека, который был одержим бесом. Когда-то, когда согрешили Адам и Ева, наша земля стала местом, где человечество попало в рабство. На этой земле появился тиран, сатана. Люди оказались в рабстве. У них появился Господин. Земля, которой они обладали по праву, их наследный удел перешел во власть сатане. И теперь, когда Иисус Христос приходит в синагогу Капернаума, Он совершает там чудо, символическое действие, изгнание захватчиков, тех, которые захватили землю и захватили души. Христос исцеляет человека. Когда мы с вами читаем в дальнейшем Евангелие от Луки, мы видим, что Иисус Христос исцеляет тещу Петра от горячки. Мы видим, что Иисус Христос исцеляет при захождении солнца многочисленных больных. Иисуса Христа приняли. Иисуса Христа как царя приняли. Согласились с тем, что Он как владыка способен дать свободу. Согласились с тем, что Он как царь способен дать освобождение. Но мы видим с вами, что у этой синагоги тоже был свой изъян. Мы с вами читаем 42 стих Евангелия, 4 главы Евангелия от Луки. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, приходя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них». Мы видим с вами, насколько радушно Иисуса Христа приняли в синагоге Капернаума. Мы видим с вами, какие великие чудеса совершил Иисус в этом городе, в этой синагоге. Но мы видим с вами эгоизм этих людей. Евангелист Лука говорит: народ удерживал его, чтобы не уходил от них. Народ удерживал его, чтобы не уходил от них. Евангелист очень аккуратно обличает жителей Назарета. Он обличает их эгоизм. Он обличает их порок, суть которого в том, что они считают Иисуса Христа своей личной собственностью. Они хотят, чтобы Христос был только их. Они хотят, чтобы Христос только их исцелял. Они хотят, чтобы Христос был только с ними. Иисус Христос говорит: «И другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». Кто мы сегодня? Какой синагоге мы сегодня принадлежим? Являемся ли мы сегодня прихожанами синагоги города Назарета, которая не готова признать царскую власть Иисуса Христа, которая не готова признать свою слабость, свою нищету, свое рабское положение, которое не готово получить из рук Спасителя свободу? Может быть, мы сегодня, подобно жителям Назарета, изгоняем его из нашей жизни, из нашего дома, из нашей церкви. Не буквально. Нашим отношением, нашим пренебрежением, нашим неверием, нашим безразличием. А может быть, сегодня мы являемся с вами прихожанами синагоги города Капернаума, когда мы, приняв Иисуса Христа, сделали Его нашей личной собственностью. Сегодня нам хорошо со Спасителем. Сегодня мы наслаждаемся Его благословениями. Но мы забываем о тех людях, которые живут сегодня рядом с вами. Сегодня я хотел бы вспомнить, уважаемые, о том, что когда-то, когда мы

пришли к нашему Спасителю, мы пришли к Нему благодаря кому-то, тем людям, которые привели нас к Нему. И сегодня наш Господь, обращаясь к нам, говорит: «Я хотел бы, чтобы ты был тем человеком, который не будет считать Спасителя личной собственностью, но который подарит знание о Нем многим и многим живущим на земле». Да благословит нас Господь, чтобы мы сегодня вместе со Спасителем пошли к многим и многим жаждущим, слепым, хромым, измученным, чтобы мы сегодня, как подданные Его Царства, принесли свободу и освобождение людям этого мира. Да благословит нас Господь в этом.

0: праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих.
1: Праведный – определение Бога как того, кто всегда поступает справедливо, вознаграждая добро и наказывая зло. Праведность Бога обусловлена совершенством Его характера. В 34 главе книги Иова Бог назван всеправедным, что указывает на Его высшую, абсолютную праведность и справедливость. Праведность Божья проявляется во всех Его делах и путях, Его законе, Его судах и Его верности завету со Своим народом. Вершиной проявления Божьей праведности, согласно 3 главе послания к римлянам и 3 главе 1 послания Петра, стала искупительная смерть Иисуса Христа за согрешившее человечество. Апостол Павел в 5 главе 2 послания к Коринфянам пишет о том, что благодаря жертве Христа его праведность вменяется верующим. Бог создает все условия, чтобы его дети поступали праведно, исполняя его закон и волю, но выбор остается за человеком.
0: Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него.

0: В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Вы – свет мира». Как Его служение в небесном святилище помогает людям быть светом этому миру? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады с Еленой, что на сегодня в гостях Александр Камнев, пресвитер церкви, человек с очень такой большой склонностью к точным наукам и к анализу Священного Писания. Слава Господу за это! Лена, у нас общее название вообще всей нашей программы «Где сейчас Бог?». Вот какие бы ты выделила основные вехи, о чем мы уже поговорили?
1: Да, этот вопрос всегда очень интересует человека, где сейчас Бог.

0: И мы говорили о его небесном присутствии, о небесном престоле, да, где он находится. И небесный престол, он, ну, как бы дает возможность каждому человеку, каждому живущему на земле, когда бы он ни жил, приходить к Богу в любое время и в любом месте. И также мы говорили еще о том, что у Бога всеведение, все знания, да, и о страхе Божьем, да, который очень важен для того, чтобы находиться в присутствии Божьем и осознавать себя, да, да, о своем осознании вот именно присутствия перед Богом. Вот, и это очень важно для каждого из нас.
1: И перешли мы к следующему такому большому разделу, где сейчас... куда уходит наш грех. Вот, Александр, давайте эту логику развейте немножечко.
2: Когда я понимаю, что меня видит Бог, я понимаю, что я грешник, я уже вижу себя его глазами, я раскаиваюсь, и мне нужно расстаться с своим грехом. И поэтому я... А наказание за грех — это смерть. Поэтому у нас в Священном Писании и вообще в плане спасения предусмотрена заместительная жертва. Вот, и вот мы, когда изучали Священное Писание, Ветхий Завет, да, мы понимали, что грешник ищет в стаде жертвенное животное Иисуса Христа, и вместе с ним идет на Голгофу, то есть к жертвеннику, да, в Ветхом Завете. Там он возлагает на него руку, передает ему свой грех, и животное становится виновным в его преступлении. И сам же грешник заковает это животное, и на этом его все заканчивается, все действие. И он все это передает священнику.
1: То есть таким образом, вот в Ветхозаветнем святилище нам было объяснено, как мы передаем свою жертву, когда мы каемся, не свою жертву, а свой грех, как мы передаем его Иисусу Христу.
2: Да, то есть наша задача — отдать свой грех. Христос забирает свой грех, нам этот грех прощается, и затем идет работа по нашему освящению, очищению нашего сердца от этого греха, очищению нашего разума.
1: Это тоже Иисус Христос
2: делает? Это все делает священник.
1: Священник.
2: Да, да, священник забирает этот грех, очищает наш, поедая мясо, берет грех на себя, делает частью, значит, грех своей заботой. Вот,
1: тоже вот через такой вот прям вот явный образ, то, что священник, который является образом Иисуса Христа, да, ну вот тенью, что ли, там, он представляет Иисуса Христа, вот он берет грех грешника через то, что он вот мясо этой жертвы, ну, в некоторых случаях
0: поедает. Очень интересно, мне сейчас пришла такая мысль, да, то есть Господу, можно сказать, на пальцах надо было объяснить человеку, как вот это происходит. То есть, ну вот, разжевать вообще полностью, да, чтобы он понял. И почему
2: мы
0: вот это так важно?
2: Заинтересовались священником и начали изучать как раз, что он, что действительно он там делает. И мы обратили внимание, что некоторые вещи там делают постоянно. И мы вспомнили, что есть такое понятие, как томит. Да, то есть это постоянное, то есть это еврейское слово, да, означает... постоянство, да, постоянно.
1: Мы с вами говорим, если мы говорим, что священник это делал постоянно, значит, Иисус Христос это сейчас делает постоянно.
2: Да, сейчас делает постоянно, да. То есть первое то, чтобы делать постоянно, мы приходим к Голгофе, да, то есть Голгофа должна работать постоянно, да, то есть чтобы возложить руку на жертвенное животное, мы приходим к Голгофе. А Голгоф это жертвенник, да, то есть символ Голгофе, это в Ветхозаветном святилище, это жертвенник, то есть. А жертвенник — это всегда огонь, да, то есть огонь должен гореть на жертвеннике
0: постоянно,
2: постоянно, да, вот мы с вами на предыдущей встрече говорили, постоянно, то есть также, значит, и само святилище должно работать постоянно, каждый день, да, то есть утром приносилась утренняя жертва, всесожжение, да, так называемый ола томит, да, то есть постоянный ола восхождение, да, означает вознесение, да, то есть это означает постоянное, вот, то есть жертва, да, вознесение утром и вечером, да, то есть как бы это, значит, жертва задает как бы общий ритм работы святилища, то есть оно начинает работу свою утром, а заканчивает вечером. И мы с вами говорили, что эта жертва, значит, связана с заветом, да, то есть всесожжение, жертва всегда связана заветом.
1: Который работает всегда, который и день, и ночь.
2: Работает всегда. Мы говорили, что наш Господь Иисус Христос — это гарант завета, который мы...
1: Завета между человеком и

0: Богом.
1: Между человеком и Богом. Он всегда его поддерживает. Угу. То есть раньше в израильском стане, то есть человек, видевший, значит, горящий, поднимающийся к небу дым с утра и вечером, понимал, что завет поддерживается постоянно Богом. Бог принимает завет.
0: То есть себя можно чувствовать защищенным всегда, и всегда можно каяться в своем грехе, да? То есть Бог всегда это примет.
1: Да, святилище ежедневно работает, священник всегда готов принять наш грех, если мы покаемся и принесем его к нему. И вот задача как раз взять у нас его и очистить от него.
0: А священник – это прообраз Иисуса Христа.
1: Прообраз Иисуса Христа. Вот сегодня мы говорим о свете, которым мы должны стать, который нам говорил Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, сказал: «Вы свет мира», и сравнил нас со свечой, да, которую он зажигает.
2: Со светильником, да, со свечой. Да,
1: которая, ее же не ставят под сосуд.
0: Она погаснет.
1: А ставят куда?
0: На видное место.
1: На подсвечник, да, чтобы она
2: Но светила. Интересно, вот далее тоже о нем, в этом же, далее в тексте сказано: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
1: Да, как вам кажется, Иисус помогает нам в этом?
0: Ну, только через Него мы и делаем добрые
1: Правильно,
0: дела.
1: Правильно, ну, то есть я имею в виду, во святилище что-то Он делает такое? Чтобы мы постоянно светили каким-то образом. Есть у нас.
0: То есть было ли в Ветхозаветнем святилище какое-то действие священника?
1: Да, то есть какое-то действие священника должно тоже.
0: Ну, я не знаю, что-то он там, наверное, поправлял эти лампочки.
1: Вот, давайте с вами посмотрим на слайдик, да.
0: Свечки.
1: Да, там мы увидим как раз светильник, да, семисвечник. Вот. И чтобы нам сразу понимать, что это такое, мы воспользуемся подсказкой, которая у нас есть. Вот книга Откровения, 1 глава, 20 стих. Там, где, значит, Иоанн видит видение, да, и видит священника небесного Иисуса Христа. И он ходит как раз, видит его, что он ходит между семью
2: светильниками,
1: да. Значит, одетые там в подир, там с поясом золотым, как положено первосвященнику. Вот, и здесь у нас как раз есть объяснение: а семь светильников, которые видел ты, это суть семь
2: церквей,
1: да.
0: То есть Иисус Христос в видении, это уже Новый Завет, Иоанну было дано, что Иисус Христос ходит среди церквей.
1: Да, хотя храма-то уже нету.
0: На земле.
1: Да, а есть храм на небе. Вот он где. А где наш священник? На небе. А кто он? Иисус Христос. Вот это видение сразу утверждает Иоанна, что работает святилище. Значит, работает. Вот.
0: И что Иисус Христос действует, да?
1: Да. И работает постоянно, потому что вот почему там их семь?
2: Ну, это полнота.
1: Это раз, да, то есть мы с вами говорили.
2: Периоды становления церкви.
1: 3+4 – это пребывание Бога со своим творением, да, 3 – Бог, 4 – творение, да, символ. Вот, и мы с вами говорили, что это вообще, значит, у книги Откровения тоже есть какой-то свой ритм, да, то есть это 7 церквей, да, 7 периодов, 7 духовных периодов о том, как церковь поддерживала свой духовное состояние.
0: Христианская церковь.
1: Христианская,
0: да?
1: Церковь, да. Угу. То есть, причем оно начинается в начале работы небесного святилища и заканчивается вот эти 7 периодов, когда это святилище заканчивает свою работу перед самым пришествием Иисуса Христа.
0: То есть перед самым пришествием Иисуса Христа, да, небесное святилище заканчивает свою работу.
1: Заканчивает свою работу, да. Мы,
0: кстати, оно выполняет свою функцию.
2: Началась при вознесении Иисуса Христа.
1: Да, при вознесении Иисуса Христа. Там есть сцена, 4-5 глава, когда Христос подходит к Отцу. Мы об этом с вами говорили, это видение
0: после вознесения
1: Иоанна, да, когда мы рассматривали престол. Вот, это начало работы, там на земле происходит праздник Пятидесятницы и излитие Святого Духа. Вот, а здесь нам показана вот эта минора, семисвечник, и как раз что же, то есть минора, семисвечник в святилище как раз имеет символику вот церкви, народа Божьего, да?
0: То есть на небе Иоанн увидел вот такой вот светильник.
1: Да. Да. Значит, давайте посмотрим, что же еще, значит, у нас такое себя представляет светильник минор, да? Тут нам поможет видение пророка Захарии, это 4 глава. Вот со 2 стиха у нас здесь написано на слайдике. Давайте посмотрим. И здесь как раз показано видение уже Захарии.

0: Ему показан семисвечник, там у него маслины, да, угу. значит, трубочки, семь чашечек там угу. И так далее, да.
1: То есть это описан светильник из минора из святилища небесного.
0: Да, но они же вернулись из Вавилона, им нужно было построить.
1: Ага. Восстановить.
0: Храм, да. Вот угу. они восстанавливают, вот Бог показывает. Угу. И он спрашивает пророка, ты знаешь, что это такое? Ну, пророк теряется, говорит, я не понимаю. Говорит, тогда он ему объясняет, тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, это лидер народа израильского, который угу. вышел да, из Вавилонского плена, выражающий не воинством и не силой, но чем там?
1: Духом моим,
0: да, угу. говорит Господь Саваоф.
1: То есть это суть светильника.
0: Да, то есть это первое.
1: Это суть семисвечника.
0: Это народ Божий. Второе, там в народе Божьем присутствует Слово Божье, угу. которое, значит, понимается и выражается, да, то есть именно Духом моим, то есть Духом Святым. Угу. И мы с вами сразу можем вспомнить апостола Петра, который говорит, что Священное Писание самому по себе понять невозможно, потому что его писали святые мужи, которые двигались под действием Духа
1: Святого.
0: Духа Святого. Вот что есть в народе Божьем. Слово Божье и Святой Дух, чтобы понимать это слово. Угу. И, соответственно, мы с вами понимаем, что просто так Библию прочитать от корки до корки
1: возможно.
0: Нет, оно, конечно, возможно, но мы не поймем, о чем здесь. Чтобы понимать ее, да, то есть нам нужен Дух Святой. То есть в одиночку мы Библию никогда не читаем, читаем только с молитвой, давая свой разум на просвещение Господу, то есть Духом Святым mm-hmm. должны быть mm-hmm. озарены, да? Ну, давайте еще раз посмотрим дополнительно вот на следующий слайдик, да? Вот здесь мы с вами видим, значит, у нас уже исход, да? Бог повелевает как раз создать этот семисвечник. Вот исход 27 глава, 20 стих нам говорит о том, что Бог повелевает Моисею сказать сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе ели чистые, выбитые для маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. Так называемый вот нертамид, то есть вечный светильник, вечный свет.
1: Это Бог дал инструкцию народу своему, да. то, что надо, как один из элементов святилища создать, да?
0: Да, да, да, да, да. А заправляет, значит, если мы сейчас посмотрим, да, то есть у нас исход, значит, 27 глава, 20 стих, да, в 21 стихе, там есть такая еще приписочка, что в скинии собрания, вне завесы, который пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон. То есть это брат Моисея, это вот угу. первосвященник, самый первый.
1: Мы посмотрим это сейчас на слайде тоже, да?
0: Да, и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. То мы с вами видим, что вот зажигание этого угу. светильника и добавление туда масла соответствующего, то есть Духа Святого.
1: Угу. Символа.
0: Да, угу. это забота священника. То есть mm-hmm. он начинает это делать утром mm-hmm. и вечером. Да? То есть
1: это священник — это Иисус Христос.
0: Это Иисус Христос, mm-hmm. да. Вот, то есть, как же мы можем быть светом этого мира? Что для нас делает Иисус Христос? Давайте посмотрим, еще раз значит, обозрим вот mm-hmm. само святилище. Да? Это у нас, посмотрите, пожалуйста, на слайдик. Это у нас святое, где сейчас находится священник. Mm-hmm. Да, находится он около завеса, который разделяет святой и святых, где находится престол Божий. Символически показано здесь.
1: Это слева от нас.
0: Да, это слева от нас. Это ковчег. Там между херувимом открывается слава Божья. Вот, значит,
1: это символ престола Божьего это, на небе.
0: Да,
1: на небе,
0: да, и там физически находится Бог, угу. находился Бог, да. Вот, а во святом находится у нас как раз, посмотрите, вот жертвенник благовонных курений.
1: Перед которым себе, стоит священник.
0: Стоит священник, это у нас западная сторона.
1: Угу. Мы еще поговорим про него, да?
0: Конечно, да. Угу. То есть южная сторона, где находится сама минора, то есть вот это находится этот светильник. Угу. Да? И посмотрите, пожалуйста, куда он, что напротив него находится.
2: Стол хлебов предложений.
0: Стол хлебов предложений, да. То есть, смотрите, здесь какая символика. Что, помните слова Иисуса Христа? Я есть
2: хлеб жизни,
0: шедший
2: с небес.
0: С небес, да? Угу. Вот. И Иисус предлагает есть этот хлеб, вот, дабы нам иметь жизнь вечную, пить его кровь.

0: кровь, да, то есть символически, естественно, да, то есть вот что же это означает. Давайте с вами посмотрим.
1: Причастие.
0: Да, да, да. Куда, куда смотрит, куда светит светильник, куда, значит, что
1: обращен светильник.
0: На что, да, что нам освещает народ Божий, что задача одна Евангелие, да, то есть что такое плоть Иисуса Христа. Это вот его жизнь на земле, да, то есть рождение, воплощение, значит, крещение, когда он становится Христом, и вот оно.

0: Духу Святому.
1: Духу Святому, и там еще есть Слово Божие, то есть Церковь несет этому миру Слово Божие, освещает жизнедеятельность Иисуса Христа, Евангелие. Вот.
0: Говорит, кто есть хлеб жизни. Это Иисус Христос.
1: Иисус Христос. То есть это Евангелие от Марка, например. Евангелие от Иоанна, значит, Евангелие от Матфея, Евангелие какой у нас еще?
0: От Луки.
1: От Луки, да.
0: Во всех них.
1: Да, Слово Божие. И вообще Слово Божие, которое всегда красной нитью имеет с собой вот жертву Иисуса.
0: Мы про хлеб еще отдельно будем говорить? Или...
1: Мы про хлеб еще будем часто говорить.
0: Вообще хлеб – это вот то, что жизнь дает.
2: Да, и не только духовную, да, но и такую нашу физическую жизнь тоже нам дает.
1: Да, Иисус дает так рассказал, хлеб. Что вы приследили за мной, потому что ели хлеб,
2: да,
1: наесть.
2: Да.
1: И он именно не о хлебе. Вот,
2: да, и он именно удовлетворял прежде всего вот, нужды, да, людей. То есть он кормил людей, он исцелял людей.
1: Он говорит, ну старайтесь все-таки думать не об этом хлебе.
0: Не о пище тленной.
1: Вот вы за мной пошли, потому что вы наелись. И еще хотите, да? Но вы думайте, пожалуйста.
0: А пища не для
1: нас. Да, я есть хлеб, сшедший
2: с небес.
1: Вот наша с вами задача, чтобы быть светом этого мира. Через Слово Божье, под действием Духа Святого. Вы знаете, Бог зажгет разум и
0: слушающих
1: наших зрителей. Обязательно зажгет. Обязательно, если мы будем говорить Слово Божие, если мы будем говорить об Иисусе Христе.
0: Да, и через вас, дорогие наши зрители, Он зажжет свет для тех, кому вы будете говорить. Так что это, действительно...
2: Непрекращающийся свет.
0: Да, непрекращающийся.
1: Это вечный свет, это наконец-то. Да. Вот наша задача, быть этим светильником этому миру, не прятать истину, а вместе с Господом, вместе с Духом Святым проповедовать об Иисусе Христе, о возможности спасения, о его жертве, о том, что нам Господь приготовил в вечности.
0: Ну что ж, спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена, и вам, дорогие друзья, огромное спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, продолжайте нам писать, присылайте свои комментарии, они нам очень интересны на Ютубе, когда мы их читаем, они нам важны. Огромное вам спасибо за такую поддержку и интерес к этому циклу. Всего вам хорошего, ждем новых встреч, до свидания.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

Проблемы, проблемы, проблемы. Наверное, нет человека на нашей земле, который бы никогда не говорил эти слова или не чувствовал себя плохо, не было ему больно, его никто никогда не обманул бы или еще какие-то с ним связанные переживания или неприятности. Нет таких людей. А есть какие люди? Есть люди, которые подвержены трудностям. Я приветствую вас, дорогие друзья, нормальные люди, которые, живя на этой грешной земле, испытывают целую, может быть, череду определенных переживаний и трудностей. И часто возникает вопрос, а за что, Господи, со мной происходят такие тяжелые вещи? Возникает еще один вопрос. Я из своей пасторской христианской практики обнаружил этот вопрос, потому что он очень частый. Господи, мы просим Тебя, избавь нас от проблем, избавь от трудностей, избавь от неприятностей, избавь от болезней, избавь от каких-то таких переживаний, которые мы не могли бы пережить и так далее. То есть мы постоянно просим Бога, знаете, как бы тактика увиливания, пожалуйста, от этого сохрани, от этого избавь, туда не введи, хотя это написано в молитве Отче наш, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И мы как бы должны умом понимать, что проблемы, они инициируются дьяволом и сатаною, но как бы всегда хочется так верить, что христианин или человек, у которого хорошее тесное отношение с Богом, это человек под колпаком, человек, которого стрелы лукавого отлетают, знаете, вообще даже не прикасается к нему. И вот он идет, порхает по жизни, он, его дети, его семья, его жена, бабушки, дедушки. И на работе все прекрасно, и везде его уважают, и везде его ждут, и все у него прекрасно, и машина у него не ломается, и дети у него не болеют. И вот он, образ настоящего христианина, помазанного человека по сердцу Бога. Но это не так. Почему? Потому что

Во-первых, в нашей реалии мы видим совершенно другую картину. Мы болеем, болеют наши дети, болеют наши близкие, у нас есть убытки, ломаются машины, проблемы на работе, проблемы с работой, проблемы в бизнесе, проблемы с людьми, проблемы в семье. Куда ни глянь, денег не хватает. Вот это реальность нашей с вами жизни. И получается очень интересная вещь, особенно когда пришел ковид, ограничения. Мы как бы еще больше погрязли, потому что и так было, может быть, не сладко, стало еще хуже. И, например, в благополучных странах, такие как там кто-то говорил, Соединенные Штаты, Новая Зеландия, там другие какие-то есть хорошие, да, скажем, страны, но там тоже стресс выходит на первое место среди всех болезней. То всегда была сердечно-сосудистые заболевания, вот это было, скажем, как говорит молодежь, фишка. И это был чемпион. Сегодня этот чемпион пододвинулся. И мне понравилась картинка, я посмотрел, мне она очень легла на душу, когда сидит пациент такой обеспокоенный, полненький, знаете, перед доктором, говорит: доктор, что мне принимать от беспокойства? И доктор ему отвечает: примите волю Божью. Ну, легко об этом шутить, но нелегко это принять. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня задали один важный вопрос. Где Бог в моих проблемах? Давайте позовем Бога в свои проблемы. Это потрясающая истина. Возможно, она сегодня перевернет ваше представление о Боге и о проблемах. Потому что Бог реален, и проблемы реальны, и мы реальны. Поэтому нужно все это примирить. Давайте откроем 49-й псалом и будем читать с 1 стиха. «Бог богов, Господь, возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог твой. И теперь посмотрите, что он хочет сказать дальше. Я Бог твой. И 8 стих. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Вы слышите, что он говорит? Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот здесь хочу остановиться, и не просто так я не прочитал сначала вот эти два текста, как, потому что это главное, ну и вот нет, надо предыстория. Обязательно нужна предыстория. Сегодня, отвечая на комментарии в Ютубе и не только на звонки, я понял, что проблема из-за того, что люди читают Библию не в контексте, вырывая кусочек текст за текстом, складывая некую свою мозаику, которая может не совпадать с замыслом автора. И получается очень красиво. Что делает вначале Бог? Он говорит: я судья, я хозяин, я царь. Я твой царь. И он говорит: слушай, народ мой, буду я говорить, я буду свидетельствовать против тебя, я твой Бог. Вы можете себе представить, услышать такую новость, когда люди говорят: я люблю Господа, у меня хорошие отношения с Богом, я ему поклоняюсь в правильной церкви, правильно крещусь, например, правильно молюсь, правильно купаюсь, я делаю все правильно. И вдруг, допустим, да, Бог говорит: я буду против тебя. Как это, Господи, а что такое я не так сделал? Может, жертвы мало? Он говорит: нет, всесожжения твои всегда предо мною. Так а что, не приму тельца, мое все. То есть никогда нельзя думать, что Бог в чем-то нуждается из того, что я могу ему дать. Деньги, я не знаю, авторитет, какие-то там, знаете, связи. Это Богу вообще никак не относится. Вы, наверное, слышали, что недавно в

В Москве произошло очень крупное ДТП, миллиардер там попал в аварию и 9 машин собрал, как бы очень большие убытки и так далее. Но мы все как бы слушаем и говорим, ну смотри, миллиардер, говорят, сознание потерял и вот протаранил машину, ну всякое бывает, ну рассчитается, да, как-то первое сразу, ну как, а люди, ну все живы вроде, да, ага, ну дай бог, чтобы живы были, а железо, ну если миллиардер, ну купит там 9 машин, что ему там, трудно что ли, наверное нет. А вот если бедный человек протаранил 9 машин, тоже стало плохо. Вот был же случай, когда камазист ехал и потерял сознание, впал в кому, и в МКАДу там, в общем, целые проблемы были. То есть, а вот как тогда быть, вот где проблема. Ну, у миллиардера нет проблем, у него есть деньги. Но это не так, потому что у людей состоятельных тоже много проблем. И вы знаете, Бог, у которого все есть, у него тоже есть проблемы. Проблемы с нами, проблемы с нашим пониманием и с тем, как ему нам донести, что он хочет нам здесь сказать. Он говорит, что у меня есть все. Знаешь, чего у меня нету? У меня нету от тебя слов благодарности. У меня есть от тебя дай, прости, помоги, защити, избавь, сохрани и помилуй и так далее. Вот это есть, а благодарности нету. Но мы говорим как бы встречный вопрос. Господи, подожди, если ты говоришь о благодарностях, ну давай поговорим. Давай, посмотри, у меня ребенок болеет. Посмотри, у меня денег не хватает. Посмотри, Господи, у меня на работе проблемы. Меня уволили или хотят уволить, или у меня машина поломалась, или у меня болезнь какая-то появилась. Господи, ты хочешь, чтобы я тебя благодарил? Ну так ты сначала организуй мне мое пространство, чтобы я вот, ну как сказать, налево-направо посмотрел и на все любо глянуть было. Вот тогда, конечно, я тебя прославлю. Но знаете, что жизнь показала? Что человек очень быстро склонен забывать, как сказать, то плохое, что было, и быстро привыкает к хорошему. То есть он живет сегодняшним днем, и когда у него все есть, это считается за норму, и он перестает это ценить. Сегодня смело можно сказать, что то, чего у тебя много, ты никогда не будешь ценить. Много денег человек не ценит, поэтому те, у кого денег мало, мы смотрим на них и говорим, о да, ну, что же они так тратят, потому что у кого много здоровья, он будет не одеваться, он может ходить раздетый, он может зубами открывать бутылки, орехи колоть, и мы смотрим, говорим, как так, он говорит, ничего не болит, нормально все, так это же вредно, зачем ты пьешь эту там напитки неполезные, да нормально, так они желудок там, так не знаю, где желудок. Я не в курсе. Ну а как, а вот ты не спишь, ну, это же даже нельзя так. Не знаю, я вот часик поспал, все, опять норм, я опять за руль. Ну как так? Ну ты же себя изматываешь, ты же так доведешь себя. Да нет, все хорошо. То есть, когда у человека чего-то много, он это не ценит. И поэтому, что здесь Бог говорит? У меня много всего, но тебя я ценю, потому что ты мое дитя. И вот, вот этот самый ключевой текст. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Обратите внимание, и ответим, давайте ответим вместе на вопрос. Где больше человек славит Бога? Когда он избавляется от проблем или когда он проходит через эти проблемы? Очень простой вопрос. Но ответ потрясает, что оказывается самое искреннее, потрясающая хвала. Не тогда, когда мы избежали чего-то страшного, да? Это быстро забывается. Когда ехали на машине, вот мы недавно с Лианой ехали, и выезжает женщина. Я еду по трассе, ну, это был, по-моему, если я не ошибаюсь, населенный пункт, ну, километров 65 я точно ехал, то есть это нормально, пролетаю свой участок, и она выезжает, и я на нее смотрю, она на меня смотрит, и она не останавливается. И благо, что встречной машины не было. Лиана как закричала, я только успел, знаете, прямо аж до следующего тротуара почти пролетел перед ней. И мы как-то разминулись, и она поехала. И сзади машины ехали, слышу сигналя. То есть, ну как бы, а если бы была встречная машина? Я бы либо встречную машину ударил, либо ее ударил. И вопрос, что с ней было не так? Может, она отвлеклась, может, она забыла. Но я видел ее глаза, она на меня смотрит. У меня в голову не пришла мысль, когда ты видишь, что человек подъезжает, он на тебя не смотрит, и ты думаешь, не, она притормозит, то, может, правда, не заметит. Но она видит меня. И вот такое, и потом мы проехали, и так, фу,
как бы, что сейчас могло быть? Сейчас бы мы стояли с разбитыми машинами.

нами, дай бог, что все живы, пристегнуты, но неприятности какие, идет дождь, и мы тут такие побитые, и мы, фу, слава богу, Бог как-то сохранил, да, как-то мы аж поблагодарили Бога. И забыли благополучно. Мы забыли это. И вот сейчас я проанализировал, мы не вспоминали этот случай. То есть, как бы рядовая ситуация. О, ну мало ли кто выскакивает, ну, объехал и все. А вот сейчас я вам рассказываю, у меня снова, как знаете, перед глазами вот это Hyundai Creta, большой достаточно такой автомобиль, поперек тебя, то есть ты не успеваешь остановиться, только вильнуть. Но благо не было встречных. Так смотрите, как Бог меня сохранил от травм, от аварий, от расходов, от неприятностей. И получается, я за это мало его благодарю. Ну, как бы, ну, объехал и объехал. Даже можно сказать... Какой я молодец, посмотрите, все-таки стаж, знаете, ну как ни говори, с 97-го года права, это не просто так. Слушайте, да если Бог отойдет от нас, что с нами начнет происходить? Сатана, у него цель известная, так говорит Священное Писание, чтобы нас украсть, убить, погубить, разрушить и так далее. Поэтому Бог говорит, призови меня в день скорби, я что сделаю? Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Поэтому нужно взять правило. Всегда, когда мы избавляемся от каких-то неприятностей, благодарить Бога. Я благодарю Бога, и вам это советую. Я этим живу сегодня, поэтому этим могу смело делиться. И слава Богу, это должна быть наша самая популярная фраза на языке христианина. Почему это не так? Я не знаю, потому что мы же крутые, мы привыкли решать вопросы и так далее. То есть, а надо всегда благодарить Бога, потому что Бог впереди. И что он говорит здесь, вот эту фразу еще чуть выше? «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Возникает простой вопрос. Где человек больше обещает? Когда он избавляется от неприятностей или когда он в неприятностях? 100% когда в неприятностях. Когда мы вляпались, извините за такое популярное слово, мы все готовы пообещать. Знаете, как дети. Купи собачку, мама. А ты будешь ее выгуливать? Буду. А кормить? Буду. А убирать? Буду. А купать? Буду. А лапы мыть? Буду. Ну все, казалось бы, вопросы решены, покупайте собачку и вперед. Но проходит неделя, и мы видим, что уже неохота, вставать неохота, уже начинаем нервничать на эту собачку, да, уже собачка уже в обузу становится нам, в тягость, как бы, обузой. Так вот, точно так же и здесь. Человек готов больше пообещать, когда он в трудностях. Возьмем, к примеру, Иона. Обратите внимание на вот этого человека, которого многие знают, именно под простым, скажем, таким историям, да, кит проглотил Иону, этого персонажа все знают. Ну вот посмотрите на Иону, 2 глава, 2 по 9 стих, он проглочен китом, читаем, Иона 2, 2 по 9. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, Господу Богу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я воззопил, и ты услышал голос мой, ты верх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мною». И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой, объяли меня воды до души моей». Бездна заключила меня, морскою травой обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада, то есть это преисподняя, да, куда он попал, темное место». Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя. Видите, искренняя молитва, не такая просто за ручку двери, да, Боже, за счет тебя слава, аминь. А нет, он говорит, молитва дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву. Вы слышите? Гласом хвалы, то есть я прославлю тебя хвалой, что обещал, исполню у Господа спасение. И после этих слов написано, сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Так говорит Святое Писание. Он начал обещать и держаться этого обещания. То есть Бог провел его через трудности. Проблемы есть у всех людей. Никогда не верьте, что у кого-то нет проблем. Проблемы есть у всех людей. Обратите внимание вот на что. Я вчера заметил следующее. Проходил мимо детской площадки, и там было много детей.

детей, и мамаши стояли рядом. И вы знаете, что я заметил? Я еще там чуть-чуть время как бы провел, разговаривал. Я смотрю, как много обиженных, расстроенных детей. Как они плакали горько, как им плохо было. Я смотрю и думаю, слушай, а чего ты плачешь? У тебя полный пансион, ты не думаешь, где заработать деньги, где покушать, во что одеться. У тебя все есть. Ты сидел на одной коняшке, потом по горкам прыгал, потом залазил, потом хватался за какие-то штуки, потом теребил еще что-то, залез на кого-то дракончика там. Ты побывал везде, ты все это потрогал. И выводят его со слезами оттуда. И мама не такая. И смотрю, маму бьет там, что-то ругается на нее. И ведут в слезах, залитый горем, как будто, не знаю, потерял маму родную. А в итоге получается одна простая вещь. Можно ее назвать словом «не додали». Человеку, маленькому, большому, всегда чего-то не додается. Ему всегда чего-то не хватает. И поэтому мы просим Бога, избавь меня от этого, избавь меня от этого. А Божья воля, Он говорит, я проведу тебя каким-то интересным путем. И чем будет труднее путь, тем будет ярче отклик. Вспомните царя Давида. Хороший человек, молодой, воспитанный, порядочный. Даже убил Голиафа в свое время, избавив народ от этой кровавой войны, от резни, да, когда армия идет на армию. Путем единоборства они решили, кто победил. Но посмотрите, что его ждет. Вот он уже царь, и у него рождаются дети. И его собственный сын, красивый сын, Авесалом, восстает против него. Изгоняет отца, борется за власть, переспал с его наложницами. И в результате хочет убить своего отца. И вот интересно, так, кстати, бывает, да, что хороший сын, твой сын, любимый, но восстает на отца. И вот как его любил Давид, обратите внимание, 2 Царств 18:33. Второе царство, 18:33, мы читаем следующие слова. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. А когда шел, говорил так, сын мой Авесалом, сын мой Авесалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авесалом, сын мой». Вот интересно, да, то есть отец продолжает любить сына независимо ни от чего. Более того, в 19 главе, с первого стиха написано, и сказали Иаву, вот царь плачет и рыдает об Авесаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое, громко взывал, сын мой Авесалом, Авесалом, сын мой, сын мой. Вот интересно, да? Вот этот сюжет, он здесь не просто так. Это нам с вами поддержка. Это нам с вами аллюзия на то, что Дух Божий чувствует по отношению к нам. Что Бог чувствует по отношению к нам. Как Он к нам относится, когда мы восстаем против Бога. Когда мы идем против Него. И когда мы идем и вас, ну как сказать, путем противления и недовольства. Когда мы говорим, ты меня не избавил от этой проблемы, ты меня от этой проблемы не избавил, ты меня от этой проблемы не избавил, я обиделся на тебя. А Господь говорит, Авесалом, да, Ваня, Ваня, пожалуйста, Машенька, Андрей, там, Дмитрий, пожалуйста, все. Он взывает, сын мой, дочь моя, как бы мне хотелось вместо тебя пройти этот путь, но, пожалуйста, не разочаруйся в том, что я рядом. Давайте попробуем приглашать Бога в свои проблемы. Что это значит? Как это выглядит? Очень просто. Первое. Мы не знаем всего, но мы можем увидеть причинно-следственную связь. Мы не знаем всего. Мы не знаем причины, мы не знаем многих-многих вещей. Но мы живем, мы идем, вот день проснулись, начался, мы пошли. И вдруг какая-то ситуация, и мы знаем, что если ты поступишь вот так, как, кстати, я недавно проводил семинар с молодежью по поводу гороскопов, и я показал, что все они условные. Будете хамить начальству на работе, у вас будут проблемы с начальством. Ну, знаете, тут как бы и к гороскопу не ходи, чтобы этот вопрос понять. Ну, то есть мы видим кое-что, и мы уже поступаем согласно своему опыту. Второе. Мы знаем, что есть на земле тот, кто всегда хочет причинить мне и вам зло. Это дьявол. Выбросить эту мысль из головы, это равносильно остаться беззащитным перед лицом мощного врага.
А апостол говорит, нам небезызвестны его умыслы, а у него умысел очень серьезный, украсть, убить и погубить, как я уже сказал. И это не должно нас удивлять, что сатана

ходит, как рыкающий лев. Тот, кто не читает Библию, этого не знает. Ему кажется, все классно, все супер. На самом деле идет сильнейшая борьба за душу человека. И третье. Что мы знаем? Мы знаем, что Бог всегда рядом, и Он на нашей стороне. Вот почему написано, кто подаст чашу холодной воды. Ради меня Евангелие уже не потеряет награду свою. Вот почему Он говорит, призови меня в день скорби. Я отвечу тебе, я помогу тебе, я избавлю тебя. Интересно, еще раз вернуться к нашему с вами вопросу. Оказывается, именно после трудностей мы больше всего благодарим Бога. Ответьте на вопрос, когда больше юноши благодарили в Вавилоне, когда бы они больше поблагодарили Бога, когда Он их избавил из горящей печи, куда царь посмотрел и говорит, не троих ли мы бросили туда, что это пламя убило, не просто обожгло руки, чуть-чуть волосы тем охранникам, которые толкали людей вот в эту яму, в эту печь, а именно убило пламя, то есть такие ожоги, что несовместимы с жизнью. И вдруг он видит четвертого ходящего, а у них даже волосы не опалились. Или если бы они были избавлены от печи. Конечно, после печи они благодарили Бога еще сильнее. Возьмите другого персонажа, возьмем Иосифа. Когда Иосиф был уже в тюрьме и после тюрьмы сел на трон, рядом с фараоном. Когда он больше благодарил Бога? Когда он вышел из тюрьмы? Когда он был освобожден? Или когда, если бы он вообще туда даже не попал? Мы даже не знаем, как сложилась бы его судьба. Потому что, возможно, у него была бы там своя жизнь, потом голод, и неизвестно, как было бы. Но он ценил, потому что когда ты был в тюрьме, когда ты знаешь, что такое зона, и не один год, и не два, и не пять, и не семь, а больше десяти, то тогда ты ценишь свободу. Скажите, пожалуйста, когда Моисей больше благодарил Бога? Когда увидел море черное, и невозможно никуда идти с народом, сзади армия, тут скалы, впереди море. И вдруг море расступилось, и они прошли по морю. И потом они вышли, и все было хорошо. Когда они больше благодарили Бога? Если бы не было моря по пути, вот так все само складывается, идут, фараон не гонится, они тихонечко идут, не печет, ни жарко, ни холодно, еды хватает, и вдруг они приходят в Ханаан. И именно эти трудности, поверьте, если даже взять и вспомнить Петра, который чудом вышел из тюрьмы, когда у него опали оковы, свалились с рук, а его утром должны были казнить. И он вышел, и двери отворились, и одни, и вторые в темнице. И он вышел, и когда пришел в себя, стучит, там ученики молятся, служанка рода вышла, послушала. Петр стоит, открывай. Не, она не открыла, она на радостях побежала, всем рассказала. Там Петр стоит, говорит, так не верят ей, он в тюрьме сидит. Да нет же, стучит. Пришли, открыли, написано, между тем Петр прилежно стучал. Церковь прилежно молится, Петр стучит, продолжает. И потом он рассказывает, братья мои дорогие, вы представляете, что Бог сделал? И все в восторге. Точно так же, когда мы говорим про онкологию, когда кто-то болел и исцелился. Какая радость, какое чудо, чем когда ты живешь и не заболел. И ты Бога так не благодаришь, как тот, который получает анализы. И там вот тот самый, ну как сказать, долгожданный отрицательный результат. Поэтому, друзья дорогие, какой вывод можно сделать? Этот список можно долго продолжать, бесконечно. Библия переполнена этими историями о том, как Бог сделал. Поэтому я бы хотел, чтобы вы сейчас могли обратить внимание вот на что. Есть люди, которые недовольны тем, что с ними происходит. Почему что-то с ними стрясается и так далее. Но вы знаете, в Римлянам 15:1 написано, мы сильные, должны сносить немощи бессильных. И не себе угождать. Мы никогда не знаем, возможно, мои трудности – это чья-то поддержка. Кто-то смотрит и говорит, ты видишь, как этому человеку тяжело. А ведь он такой, как ты, а ведь он ровесник. Поэтому подтяни свои, как говорится, штаны, утри свои слезы и не плачь, потому что у тебя все получится. Посмотри, этот человек труднее крест несет и не ропщет. И человек живет и не знает, что он, оказывается, тянет за собой, тащит целый, знаете, длинный-длинный такой состав вагонов. А ему кажется, он один. А на самом деле Бог его ведет, и вместе с ним сотни людей, потому что он их вдохновляет. Давайте делать вывод. Первое. Всегда просите Бога быть рядом с вами, где бы вы ни были, в какие бы проблемы ни попали. Случилось, значит, Бог допустил, значит, ему так виднее, значит, есть какой-то умысел, значит, нужно с кем-то познакомиться, значит, нужно его просветить.

славить. Значит, когда все завершится, вы скажете так искренно: «Господи, спасибо тебе, я был в аварии, я ломал челюсть, я был в таких неприятностях, я за малым чуть не умер, ты меня сохранил, Господи, ты велик». Вот это важно для Бога услышать, что мы о нем помним. И отсюда и хороший вывод, кстати, а везде ли Бог будет с тобой? Есть места, куда Бог не спешит идти с тобой. Он будет с тобой в целом, по факту, по сути, но он бы не хотел, чтобы ты туда шел, потому что он не хочет туда идти. Второе. Если Бог не избавляет от проблем и трудностей, значит, он хочет сделать более великое, чтобы ты еще сильнее его прославил. Если мы научимся уже благодарить Бога, когда у нас все хорошо, проснулся, все, ничего не болит, слава Богу, Господи, я себя хорошо чувствую, я могу работать, я могу сегодня что-то заработать или еще как-то, пожалуйста, поблагодари Бога. Будут трудности, благодари Бога за то, что Он уже нашел для тебя ответ. Ты не знаешь, как это решить, у Него есть люди, которые знают, как это решить, Он скоро тебя к ним подведет. Ты не знаешь, где взять, у Него это есть, Он скоро тебе это покажет. Продолжай доверять Богу. И третье. Давайте будем доверять Богу всегда и во всем. Пусть наша вера не шатается, как пьяный, от внешних обстоятельств. Если хорошо, я более-менее. Если плохо, то я плохо. И последний текст, который я очень бы хотел вам всем, дорогие друзья, и себе в пожелание сказать. Давайте пустим Бога в свои проблемы. Давайте скажем: «Господи, мне плохо, мне тяжело, я не знаю, как это будет, но я знаю, что ты в курсе, и раз ты допустил, значит, такова воля твоя, значит, ты поможешь мне пройти этот путь». 1 Коринфянам 10:13. Первое послание апостола Павла к Коринфянам 10:13. Он здесь говорит потрясающие слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Там стоит греческое слово «пераисмос». Оно переводится как «испытание». И во 2 Коринфянам 13:5 он говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, сами себя исследуйте». Вот он и говорит: «Вас постигло испытание, не просто соблазн, что Бог не знает наши силы, где мы сломаемся, на чем мы споткнемся, знает. Он, наоборот, избавляет нас от ненужных искушений». И поэтому написано: «Бог никогда не искушается злом и не искушает никого злом». То есть налил бывшему алкоголику, да, или который бросил, как говорят, в завязке, и вот он наливает: «На, вот я тебя проверяю». Наоборот, избавь от лукавого. И с лукавым, все, что с лукавым, алкоголь и прочее, он от этого нас может избавить. И поэтому вывод какой? Бог не допустит нам сверхсил. Но при вот этих испытаниях даст нам что еще? Даст облегчение или освобождение, там в другом переводе, да, то есть даст выход, и мы в итоге прославим его и свои обеты исполним. Потому что мы скажем: «Господи, я тебе обещал, я хочу это исполнить, я буду добрее». В эти моменты происходит, знаете, какая-то вот мишура слетает с человека, и остается чистота его желаний, его намерений. Кто-то оскорбляется, кто-то огорчается и закусывается, а кто-то идет к Богу. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас войти в комнату, закрыть за собой дверь и рассказать Богу о проблемах. И сказать: «Господи, у меня на моей работе есть серьезная проблема. Вот такая проблема и вот такая проблема. Я не знаю, как ты допустил, почему ты допустил, но помоги мне это пройти. Я останусь твердым, верным и честным». И посмотрите, как Господь начнет вести, а вы скажите: «А я хочу тебя прославить». Поэтому прославляйте Бога каждый день. А когда Он будет вас выводить из горнила испытаний, из трудностей, прославляйте Его еще сильнее. Он этого достоин. Вспоминайте эти стихи 49-го псалма, 14-15. Подчеркните их у себя, распечатайте, напишите их у себя на стене, повесьте и скажите: «Господь, Ты обещал, воззови ко мне в день скорби, и я помогу Тебе, и я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня». Как Богу приятно видеть, когда Его дети не только просят, но и благодарят, а иногда благодарят даже больше, чем получают. Таким хочется дать еще больше благословений. Пусть Господь вас обнимет, поцелует и прижмет к себе крепко. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем есть надежда для нас. За то, что Слово Твое передает
твой характер, твою любовь. И у тебя сегодня есть разные пути, как нам показать.

0: показать, что ты любишь ннас, что ты не забыл нас, что ты не забыл наш адрес, не забыл про наши беды и проблемы, но ты специально иногда проводишь этим трудным путем, чтобы потом, выйдя из печи, выйдя из этого моря, выйдя из этих проблем, из этой тюрьмы, мы могли сказать: «Велик мой Господь!» И никакие обстоятельства больше не будут способны пошатнуть такую веру. Благослови, Господи, каждого, кто нас смотрит. У кого есть трудности в семье, проблемы, дети и другие, Господи, безденежья, ты всех знаешь. Пожалуйста, Господь, помоги таким людям увидеть, что очень скоро ты им не просто компенсируешь, а ты 1000 крат дашь им больше, чем они даже могли себе помечтать или представить. Потому что так, как ты любишь своих детей, никто их не любит. Слава тебе и величие нашему великому Богу, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
1: Мы очень рады, что вы были с нами.
0: Каждую неделю у нас выходит новое видео о великом живом Боге.
1: Подпишитесь на наш канал и задавайте ваши вопросы в комментариях.
0: И поверьте, у Бога есть ответы на ваши вопросы. Они уже все находятся здесь.
1: Делитесь этим видео с вашими друзьями, и пусть на земле будет больше счастливых людей.
0: Конечно, потому что с Богом есть выход из любой ситуации. А знаете почему? Потому что мы Его дети, а Он своих детей любит. Потому что Бог есть любовь.
2: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
3: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Правду очень сложно говорить на 100%.
1: А лучше ударь меня правдой, но никогда не жалей меня ложью.
0: Если сейчас говорить правду, это принесет много трудностей.
1: Человек сам себя загонит в ловушку определенную и говорит, нет другого пути.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях в нашей студии Василий Половинко. Василий, наверняка ты сталкивался с таким моментом, когда правду сказать сложно, а соврать вроде как согрешишь. Мы живем в таком мире, где мы сталкиваемся очень часто с ложью. Но есть такое понятие, как ложь во благо. То есть это когда нам нужно сказать ложь, но она не приведет к каким-то печальным последствиям, а наоборот, она кому-то может помочь. И вот сегодня бы хотелось разобрать эту тему с тобой, потому что спектр очень широкий, начиная, допустим, от врачебной деятельности, когда у человека может быть диагноз, но врачи его жалеют из-за того, чтобы сейчас его поддержать силы. Ну и заканчивая простыми какими-то шалостями и подобным вещам. Скажи, вот ложь во благо, бывает ли вообще такое понятие в позитивном смысле, как вот мы можем его рассматривать?
1: Прежде чем отвечу на вопрос, я скажу такую фразу. Мне она по душе нравится. А лучше ударь меня правдой, но никогда не жалей меня ложью. Глубокий смысл заключается в том, что на самом деле человек, вообще люди, как правило, чаще всего выбирает ложь. Ложь потому, что она где-то слаще, да, она где-то приятна, потому что ложь... зачем расстраивать пожилую маму?
0: Ну, да.
1: Зачем говорить подружке своей о похождениях ее мужа налево?
0: Ну да.

0: зачем говорить, и можно продолжать, допустим.
1: Да, бесконечно.
0: Бесконечно. Да. Получается, человек стоит перед выбором. Можно сказать то, что будет приятно услышать другому человеку, что его не ранит, что его не разочарует, что его просто пощадит. И вот в этом является, как бы, на самом деле, глубина мысли. Вот момент истины заключается в том, что я со своей стороны принимаю решение за тебя, что тебе нужно знать, а что ты вправе знать не должен. Хотя речь идет, касается, о тебе лично. И получается, человек говорит, но я же ведь не лгу, я же вроде бы использую ложь во благо, чтобы помочь человеку,
1: но даже, смотри,
0: фильтрую информацию
1: определенную. Да, даже не ищу для себя какой-то выгоды, а вот жалею человека, который находится рядом со мной. Но вот эта тема очень практичная, потому что тут много примеров.
0: Вот важны примеры, да.
1: Да, вот смотри, допустим, война, которая у нас была, да, мы все знаем, каждый раз 9 мая празднуем. Но очень часто в той же Германии были ситуации, когда был геноцид еврейского народа, и мы можем рассмотреть множество историй, когда врывались в какую-нибудь, допустим, немецкую семью, которая жалела таких детей, прятала под своим кроватью. И стоял выбор, когда заходят немецкие офицеры, солдаты с автоматами, с угрозой смерти сейчас всей семьи, в том числе и еврейской, и спрашивают, у вас там прячется еврейский мальчик? И мы читаем множество историй, когда люди ради спасения этих детей, или, может быть, даже людей, они лгали. То есть они говорили, нет, у нас никого нету. Вот, и благодаря этому оставались живые люди. Ну и даже если мы, честно говоря, посмотрим в Священном Писании более глубоко, давай вспомним того же псалмопевца Давида. Помнишь такой момент, когда он притворился безумным там, перед каким-то царем, вот, чтобы, в общем, его пощадили. Вот. И я думаю, что, может быть, даже у Давида и не раз были, ну, разные ситуации. То есть мы с тобой видим такой спектр, который, ну, достаточную группу людей охватывает. Если бы эти люди кристально честно, как говорит, правду говорили в лицо, то, не знаю, знали бы мы таких положительных историй о спасении других людей. Вот у нас с тобой есть какой-то диапазон, что, допустим, ложь во благо, ну, в общем, это плохо, а это нормально.
0: Я скажу, Игорь, сразу о том, что очень сложно вот этот вот диапазон и вот эти вот действия их поместить в белую, так скажем, на белую территорию,
1: да,
0: разделить. Вот, это, скажем, на самом деле вот, ну, неправильный вариант действий. Почему? Потому что вот в этой ситуации необходимо все же действовать по совести, чтобы Бог положил на сердце. Но я тебе скажу ответы на те вопросы, которые задал. Ты говорил про ситуацию, связанную с геноцидом еврейского народа. Я также не раз читал истории конкретной, конкретной ситуации, когда та же самая семья, пряча в своем подполе еврейских детей, спасая как бы их, рискуя страхом жизни, это делая, встречала немецких офицеров, которые приходили к ним. И конкретная история, сейчас говорю конкретная, которая была на самом деле. Комната. В комнате был, в середине зала был, так скажем, подпол. Открывался люк. И вниз можно было в этот подпол спрятаться, где и находились дети. Сверху этого люка лежал ковер. А на ковре стоял стол. Обычный стол, обеденный стол. Все это было в центре как бы, вот этого зала, этой комнаты. Пришли немецкие офицеры, спросили, где вы прячете детей, еврейских детей. Вот Бог положил на сердце мудрость вот этой женщине, как матери, как хозяйке да, этого дома. И она сказала, здесь. Она сказала фразу, как бы, да, на самом деле,
1: ну, как есть.
0: Под столом, да? Она сказала, под столом. Они видели картинку о том, что стол, на нем находится скатерть, и под столом ничего не было. Реально никого не было. Они спросили еще раз, где вы прячете? Они спросили, прячете ли, где вы прячете детей? Она сказала, под столом. Опять еще раз повторила ту же самую фразу. Она обманула она или не обманула их? Что интересно, эти офицеры, немецкие офицеры, покрутив пальцем у виска, развернулись и ушли. Вот на самом деле, конечно, это не...

0: ну, пример, как бы вот так вот как бы действовать. Но вот в этой ситуации Бог сделал определенное чудо, мы назовем, что он воспринял этот офицер немецкий информацию от этой матери, от этой женщины, как то, что не является, по сути дела, ну, в принципе, правдой. Но она сказала правду. Дети находились под столом в том люке, который был под ковром.
1: Ну, Василий, вот мы живем в таком мире, конечно, где уже правду очень сложно говорить на 100%, потому что настолько все закрутилось, и люди иногда настолько живут в обмане, что если сейчас говорить правду, это принесет много трудностей. Ну, допустим, давай возьмем...
0: Такой... Вернемся давай к Давиду.
1: Давай.
0: Просто по Давиду. Интересный пример, когда Давид, так скажем, прикинулся, по-другому не назовешь.
1: Безумно
0: прикинулся. Когда мы отматываем назад пленку, ленту, мы видим о том, что произошло накануне. А накануне произошло то, что Давид пошел путем некоторого такого определенного обмана еще раньше, на предыдущем этапе, на предыдущем уровне. Он не доверился в руки Божьи, он бежал от Саула. Вот. И вот эти вот моменты, элементы действия, когда он оказался уже, по сути дела, в ловушке, он оказался в центре филистимлян, то есть врагов израильского народа. И когда его царь позвал к себе, тот, который буквально не так давно обезглавил их великана Голиафа, филистимского, так скажем, этого воина, Давид, вот, его не нужно искать, за ним не нужно бегать, он сам пришел к себе, к тебе сюда. Да, Давид спасался бегством от Саула, поэтому пришел, думал, что он там сможет найти себе убежище. И когда Давид понял, что на самом деле ему конец, ему, так скажем, у него, он попал сам в ловушку зашел, которую сам захлопывает сейчас. И он прикидывается вот этим вот обезумевшим человеком, чтобы каким-то образом как-то спасти себя. Есть псалом в Псалтыре, где конкретно посвящен вот этой ситуации, где Давид просит прощения, где он раскаивается перед Богом: «Господи, я был неправ, я совершил поступок, который не согласуется с Твоей волей. Пожалуйста, прости меня». Написано, когда именно Давид был обезумевшим. Этот псалом покаяния мы читаем. Он помимо 50-го псалма, который мы знаем, еще такое имеет место.
1: Ну вот смотри, ты правильно заметил, что Давид сделал такие ключевые шаги, он зашел слишком далеко, что...
0: Кто виноват?
1: Да.
0: Кто виноват?
1: Ну,
0: когда мы
1: человек,
0: говорим о лжи во благо, получается, человек сам себя загоняет в ловушку определенную и говорит: нет другого пути, как только лишь пойти на ложь во благо.
1: Ну вот смотри, а что
0: я
1: так...
0: могу себя спасти этим.
1: Что говорит. Делать людям? Вот они уже зашли в этот путь, и, допустим, работает компания, которая на протяжении уже там многих лет скрывает налоги. У нее работает достаточно там сотрудников, у которых есть дети, семьи. Ну, то есть, понимаешь, цепочка. Если сейчас они пойдут по путем правды, раскроют свои истинные налоги, все свои вот эти аспекты, ну, то есть сделать все как правильно. У них сразу все, как знаешь, захлопнется. То есть компанию арестуют, руководителя могут вообще посадить, наложат большие штрафы, люди теряют работу. Ну, то есть, понимаешь, вот вся схема рушится. И как бы эти люди, да, они виноваты, но у них уже ложь идет такая, знаешь, как бы во благо другим.
0: Вот. Игорь, я еще раз хочу проговорить, что данная наша тема, она очень глубока, она очень серьезна, она очень принципиальна. Поэтому что мне нравится в Боге? Чем я поражен в Боге? Какими качествами? А тем, что Бог не ломает через колено. Он предлагает тебе выбор. Есть немало примеров в Библии, которые говорят нам о том, что вот, пожалуйста, элемент лжи во благо, где Бог не просто... Он не просто не обращает внимания на это, а как бы это проходит не без его участия даже. Ряд примеров есть. Вот. Мы видим пример, допустим, когда повивальные бабки обманули фараона египетского, сказали о том, что женщины еврейские, они очень, так скажем,
1: ну,
0: здоровы.
1: Там история рождают. Была, что мальчиков нельзя было рожать, да? Их сразу должны были
0: мальчиков
1: убивать.
0: Мальчиков нельзя было, сам, ну, не же рожать было, как бы их было можно
1: рожать, но
0: фараон издал указ, их нужно всех истребить, уничтожить. Повивальные бабки, им был приказ такой дан, они тем более из евреянок этих выбрал фараон бабок повивальных. И они говорят: женщины еврейские, они крепкие, поэтому прежде чем мы приходим, чтобы это сделать, принять как бы вроде бы роды и якобы поставить крест на жизни малыша, вот, они уже родили, и нам нет, как бы, в принципе, ну, нет нужды в нашей помощи. И дальше написано о том, что Бог благословлял домы этих повивальных бабок, благословлял как бы их. И вот люди говорят, вот, пожалуйста, вам пример наглядный. Ложь во благо, Бог благословляет. Но что самое интересное, когда ты внимательно читаешь этот отрывок, библейский отрывок,

отрывок. Я ясно, четко понимаю, что Бог благословлял повивальных бабок, давал им добро не из-за того, что они делали ложь во благо, говорили, а из-за того, что они не брали грех на душу и не убивали этих младенцев. Есть еще один пример, когда Самуил

0: Скажи Саул, если он спросит себя, ты идешь принести жертву? Конечно, в принципе, жертва – это и есть ассоциация с помазанием в царя. Но тем не менее, мне нравится ответ Бога в этом случае, потому что здесь Бог не говорит Самуилу, а ты что вообще боишься? Правду сказать. А с другой стороны, как бы, то есть Бог не давит на Самуила сказать то, что где у него какие-то переживания, проблемы в этом вопросе есть. Но он позволяет ему вот в этой нейтральной фразе сказать, дать возможность самому выразиться, к чему он будет склонен. Вот важный момент, к чему Господь меня приводит на основании этих вот размышлений и библейских историй, Господь показывает, что Василий, я хотел бы, чтобы ты в своей жизни был на стороне правды, чтобы ты выбирал путь, который приведет к созиданию. Если ты готов, это здорово, это хорошо. Если ты не готов, пусть вот эта нужда или же мудрость, которую я тебе могу дать, она вот ляжет как бы тебе на сердце.
1: Ну вот такой момент. Я помню, как-то ко мне пришли в церковь два человека. Поделились своей историей. Работают, переехали семьями. Все нормально, получают зарплату, но не такая большая. И они спрашивают, можно ли воровать с работы? Ну, естественно, завязался разговор. Удивительно, что они сами его начали. Но в итоге, вот все время, когда мы беседовали, они очень основательно объясняли, почему они воруют. Основное объяснение было такое, что ту зарплату, которую они получают, она полностью не соответствует на то, чтобы содержать семью, снимать квартиру, ну и, в общем, все тому подобные расходы. Я так понимаю, что, получается, каждый человек определяет свое мерило, да, когда он хочет обманывать, а когда он хочет говорить правду.
0: У меня был пример такой, Игорь, хочу рассказать его тоже. Мы жили в Астрахани, и у нас был частный дом. Я рядом работал буквально в 100 метрах ходьбы. Мы меняли деревянные сгнившие ворота на металлические. Нам нужно было мешок цемента, чтобы забетонировать два столбика, на которых держатся ворота. Я работал, и у нас на работе был цемент. Все дежурные, сторожа вот, и рабочие, они знали о том, что у меня есть нужда в цементе. Они говорили, Василий, не переживай. Тогда мне было всего лишь 17 лет. Не переживай, сейчас вот начальство уйдет с работы, вот, и ты мешок, мы тебе даже поможем донести его. Не переживай об этом, все решим. Но все же я сказал, говорю, знаете, друзья мои, я человек верующий, вот, я поступлю по-другому. Я пошел к директору, принес 10 рублей, как сейчас помню, положил на стол, сказал о своей нужде, о том, что я хочу купить ведро цемента. Он улыбнулся в мой адрес, посмотрел на меня и говорит, Василий, забирай столько, сколько тебе нужно. Мне просто поражает, что поразило, что есть такие люди, которые вот так вот честно могут как бы говорить об этом. Ты думаешь, я не знаю про этих рабочих, которые у нас работают, как они носят, что они носят, сколько они носят домой. Но я в тебе вижу, что ты человек честный, и с тобой можно сотрудничать, тебе можно доверять. Я взял ведро цемента посреди рабочего дня, прошел через проходную, все с удивительными глазами, удивленными, как это, что такое?
1: Не боясь, не скрывая ничего.
0: И мне говорят, я говорю, вот, пожалуйста, бесплатно. Я говорю, да как же начальник, он постоянно каждую копейку там с него не выбьешь. Как это он бесплатно тебе дал? Я говорю, вот видите, дал. Понимаете, когда ты со своей стороны идешь честным путем, вот, это всегда ценится людьми. Тем более с теми, с кем ты сотрудничаешь. Почему человек выбирает ложь и выбирает ложь во благо? Он хочет выбрать путь, который идет как бы по наименьшему сопротивлению. У нас проблема, Игорь. Проблема в том, что мы просто не умеем говорить правду. И правда, которую мы говорим, она настолько корявая, она настолько жесткая, она ранит людей, она не созидает людей. А Бог говорит, придите ко мне, я вас научу мудрости. Мудрости – правда, которая поможет человеку восстановиться, какие-то определенные раны ему преодолеть. Вот в этом, я думаю, наш определенный успех, наша определенная цель – учиться у Бога говорить правду и говорить ее правильно, доступно.
1: Спасибо тебе, Василий. Дорогие наши друзья, в Евангелии есть очень интересный текст. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Пусть Господь вас благословит честностью и чистотою.

0: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Сталкиваясь в своей жизни с испытаниями и сложностями, человек начинает по-другому смотреть на мир и все происходящее вокруг. Как в таких случаях человек заново может открыть для себя Бога? В гостях у нас руководитель общероссийской общественной организации «Центр оказания помощи АДРА» Александр Леухин. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время, и сегодня вы с нами.
1: Спасибо за приглашение.
0: Александр, скажите, удавалось ли вам в трудные моменты как-то по-новому открывать Бога в своей жизни?
1: Знаете, Анна, в своей жизни, если рассмотреть в мою жизнь в ретроспективе, у меня было три этапа переосмысления моего отношения к Богу, к Господу. Угу. И каждый момент, конечно, он отличался один от другого. Какие-то моменты это были просто переходные какие-то этапы в жизни. В один момент это было действительно испытание в моей жизни, которое серьезно повлияло на переосмысление моих отношений с Богом.
0: Вы сказали три этапа. Вот можно поподробнее? Я знаю, что основной, связанный с болезнью, онкологическое заболевание.
1: Да, три этапа. Первый этап, я для себя выделяю, это этап детства и взросления. Когда в моей жизни, когда я живя в Якутии, моя мама или отец принесли первую Библию. Это было такое издание, детское издание, в которое были записаны все нам известные истории про Вавилонскую башню, про Самсона, про Давида и Голиафа. Это было издание, сделанное практически вручную на копировальном аппарате, сшитое нитками. Но вот те истории, которые я читал, они настолько меня захватили. И вот эти чудеса, которые Господь через людей осуществлял, они были такими вдохновляющими. Я зачитал эту книгу до дыр. Второй этап случился уже в более позднем возрасте, когда у меня начались отношения с моей будущей супругой, с девушкой. Мы стали дружить. И она в это время начала ходить в церковь, рассказывать мне, предлагать изучать Священное Писание. Mm-hmm. Этот момент тоже оказал серьезное влияние и в дальнейшем сыграл значительные перемены в моей жизни. И третий этап, действительно, как вы уже сказали, этот этап связан был с трудностями, когда у меня было обнаружено онкологическое заболевание.